0: теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс. Повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической, вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
3: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
2: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
4: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
2: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
5: мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
2: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
6: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
2: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключений мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
8: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
1: Главные новости дня.
2: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
9: Люди массово вышли, выразили свой протест против вырубки леса. Вот прямо тут же,
10: да, это тоже мы, скорее всего, сделаем копии и направим разные ветки.
2: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила.
11: Что?
2: Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
11: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
12: Огонь. Информация где об этом, что военный объект строится?
11: Убирайте всех. Все. Полицию там не нужно.
13: Все, давайте. Все, уходите.
2: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
14: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
2: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году, аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
15: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. И именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности. Спектра, и туда входят все психические заболевания.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
3: Кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили, они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
16: Митрополит Питерим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
17: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче, как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была. Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был, Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Да, она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
22: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
21: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Разделение, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
22: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
21: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
22: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
21: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink'ов, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
23: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
4: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
24: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
4: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
8: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
9: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре «Шуга Фэктори», земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
8: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
10: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот, будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике. И усиление малой противовоздушной обороны должно стать приоритетом, иначе будет слишком поздно.
8: Военный осведомитель о новой угрозе, нависшей над Крымом.
10: Воздушные шары-носители дронов были сбиты над Севастополем. Они несли электрические беспилотники, типа тех крыльев, что сейчас кошмарят трассу в новых территориях. Шары идут на тысячах высоты до момента входа в нужную им зону, после чего сбрасывают беспилотники камикадзе. В этот раз беспилотники сбиты уже над городом. Это не первый случай конкретно в Крыму, и сегодня их больше. Ранее появилось видео испытаний вывода дрона «Камикадзе Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ.
20: Главные новости дня.
4: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
23: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
4: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
2: Прежде всего, это студенты. И, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот. И давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
4: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
4: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
8: Тир для вражеских дронов. Военкор Котинок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
12: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до Весело-Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
8: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
13: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
8: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
3: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют

0: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
2: Ничего себе.
1: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
2: Звучит жутковато.
1: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
2: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
1: Абсолютно согласна.
2: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
1: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
2: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
1: Я таки философский эксперимент.
2: Ну да, попытка пощекотать нервы публики, проверить границы общественного терпения, которая как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
1: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
2: Технологическая база. То есть это уже не просто слова?
1: Вообще не слова. Но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
2: Защищать от чего? От информации?
1: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
2: И поэтому предлагается все просто закрыть?
1: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
2: Угу. Как конфету ребенку.
1: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
2: Подожди, но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
1: Совершенно верно.
2: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
1: Ну да, из-за массовых волнений, например.
2: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
1: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
2: Отключает связь?
1: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
2: Так, и как это работает под капотом?
1: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
2: Технические средства противодействия угрозам, да?
1: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это система глубокого анализа пакетов технологии DPI.
2: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
1: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
2: Прям каждый пакет?
1: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
2: Решение о чем?
1: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
2: То есть это как такое микроскопическое

0: сито невероятной мощности,
1: которая фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
0: Именно, и масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
1: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
0: Логично. Должны быть списки.
1: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
0: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
1: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
0: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
1: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
0: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
1: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
0: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
1: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
0: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
1: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
0: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
1: Отличный вопрос.
0: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
1: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
0: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
1: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
0: Звучит как тотальная слежка.
1: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
0: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
1: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
0: То есть нейросети это все переваривают?
1: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
0: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
1: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
0: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
1: Вот именно.
0: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
1: А здесь все иначе.
0: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
1: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
0: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
1: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
0: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
1: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает своеобразное цифровое гетто. Доступ к нормальной скорости соединения, к современным сервисам становится напрямую зависим от уровня конформизма. Критическое мышление просто вытесняется первобытным страхом.
0: Страхом совершить цифровую ошибку.
1: Да, и публичное пространство начинает превращаться в такой стерильный театр идеальных граждан, которые боятся сказать лишнее слово.
0: Эта картина выглядит невероятно мрачной, но давай будем реалистами и посмотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения.
1: Давай попробуем.
0: Если выступить в роли жестких скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
1: Да, периодически такие инициативы всплывают.
0: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности. Или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
1: И он недалек от истины в оценке последствий.
0: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
1: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
0: То есть наличных почти не осталось?
1: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
0: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
1: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
0: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
1: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы, сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
0: Коллапс.
1: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
0: Жуть.
1: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
0: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью? Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
1: Абсолютно все.
0: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
1: Угу, популярные примеры.
0: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
1: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
0: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
1: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мирятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
0: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
1: Какое же?
0: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
1: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
0: Психологи видят другую картину.
1: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
0: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
1: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
0: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
1: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
0: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
1: Да. Нельзя узнать об их самочувствии. Нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.
0: Действительно, это лишение базовых инструментов выживания в городе.
1: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
0: И их тоже отрезают.
1: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
0: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке, кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
1: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
0: Современное образование – это же давно не просто лектор смелому доски.
1: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
0: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
1: Полностью.
0: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
1: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления, которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
0: Всем пока, до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратило крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
6: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
7: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексация, которая не покрывает реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования suточно.ru, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат. От Илариона Михаил Пацовский.
10: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
9: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
11: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
9: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
12: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
9: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
13: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
9: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
15: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно, к сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась, себя дискредитировала. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Но вот я в пессимизме.
2: Криминальные новости.
16: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. Хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и 2 машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
17: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал шестым с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, Нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, Нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, Нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
18: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
17: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, Нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
17: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Учим китайский вместе.
21: Как по-китайски будет слово «лиса»?
22: Хули.
21: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
22: «хули».
21: И третий раз.
22: Хули.
21: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
24: Депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуры развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. Переубивали друг друга. Не дадим разводиться? Не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? У нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
4: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
5: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
17: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине, не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
17: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
6: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
17: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
7: Боль такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
17: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
7: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все, их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
17: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
8: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
17: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет.
0: Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
4: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно.

0: заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
1: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
1: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Привет!
4: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
5: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
4: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
5: Ага.
4: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
5: В смысле? Что не так с этими процентами?
4: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
5: Прям каждый месяц. Гектарами.
4: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
5: Угу.
4: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка Москворецки. Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
5: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
4: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
5: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
4: Вообще ничего. Ни щитов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
5: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
4: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
5: Проверяют документы?
4: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
5: Серьезно?
4: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
5: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
4: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркий.

0: Яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
1: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
0: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
1: Ага, помню.
0: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
1: Но подожди, транспортный коллапс — это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
0: Это правда.
1: И магистраль такого уровня — это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
0: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнижные птицы.
1: Угу.
0: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
1: Снова дорожное строительство.
0: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
1: Ну, дороги — это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
0: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом — это 2020 год. Западные районы. Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
1: Так, и что там строили?
0: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин — режимный объект.
1: Оу.
0: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
1: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
0: Безусловно.
1: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах. А природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
0: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
1: В смысле? А где еще?
0: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топоры идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
1: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
0: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
1: Ну, такие объемы — это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно.
0: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг всегда — начинать работы без документов.
1: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
0: 100%. Порубочный билет — это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
1: А смысл?
0: Цель простая — не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
1: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
0: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
1: И все?
0: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
1: Экономически обоснованное нарушение, получается.
0: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
1: Ну подожди, санитарная рубка – это же абсолютно легитимный инструмент. Деревья стареют, болеют, тот же короед, сухостой надо убирать, иначе во время урагана ствол кому-нибудь на голову упадет. Обычный человек на глаз не определит, гнилое дерево внутри или нет.
0: Вот в этом «не определить на глаз» и кроется главная манипуляция. Под видом жизненно необходимой санитарной рубки уничтожаются абсолютно здоровые зеленые деревья. Механизм дендрологического подлога работает безотказно.
1: Это как...
0: Прикормленный эксперт пишет акт. 20 дубов поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
1: И доказать обратное уже невозможно?
0: Физически невозможно.
1: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
0: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
1: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
2: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
1: А за это время?
2: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлован и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
1: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
0: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. Четыре отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первое, самое топорное – банальное изменение границ на бумаге.
1: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
0: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример – Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
1: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
0: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
1: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся. Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
0: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
1: Ну да, они же засохнут просто.
0: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
1: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
0: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
1: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
0: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
1: Белки, ежи.
0: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
1: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
0: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
1: Ну да, покупал с элитным видом на лес...
0: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
1: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря флоры. Это прям глубокий шрам на социальной стабильности мегаполиса. Развилка перед системой управления предельно очевидна.
0: Выбор действительно простой. Либо сохранение зеленого каркаса и реальный диалог с обществом, либо превращение территорий в каменные джунгли, что неизбежно приведет к еще большей радикализации и отчуждению горожан.
1: При этом возникает поразительный парадокс. Уничтожая парки, бюрократическая машина своими же руками создает то, с чем обычно жестко борется. Она формирует мощное, невероятно сплоченное гражданское общество на местах.
0: Точно.
1: Обычные люди, которые годами не знали соседей по лестничной клетке, внезапно объединяются ради куска леса. Создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
0: Этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
1: Сильная мысль.
0: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
1: Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
5: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
4: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
6: кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
4: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Главные новости дня.
7: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
8: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
7: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
9: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
7: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
10: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
7: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
11: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже, в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
7: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Иллариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
13: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выиграть. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
9: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
14: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
15: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Живые мертвые. Военный с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
16: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
4: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился полтора месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
17: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас с воздухом. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
4: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
17: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то вот эти кустики.
4: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
18: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
4: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
19: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
14: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
20: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки. Постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
14: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
2: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
21: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
22: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
4: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
23: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
4: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
1: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
5: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчат нам цифры в этот день? А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется 9-м арканом «Отшельник». Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, 5-го месяца года, это еще 5-й аркан «Иерофант», требующего соблюдения правил, традиций, структуры. Эта среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. «Отшельник» призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием «Иерофанта» такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красоты шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть, основанный одновременно и на холодном расчете Иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая Луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники Луна в Весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой Иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая Луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей Луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день? Так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и Весы требуют взвешивания всех за и против, и здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой, то есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая Луна требует накопления и грамотного распределение ресурсов, а не разбрасывание их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
6: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которая не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность? Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные составы являются результатом ионизации. Возможно, это редкое природное явление, которое наш мозг привычно упаковывает в форму поезда. Мы до сих пор не можем до конца объяснить природу таких странных визуальных эффектов. Это может быть связано с особенностями восприятия пространства в зонах старых путей. В архивах некоторых стран действительно есть отчеты о поездах-призраках, составленные вполне серьезными железнодорожными инспекторами. Они не могли найти логического объяснения появлению составов в зонах, где движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
7: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает, если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией.

0: История из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
2: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
1: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
3: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
1: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
4: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат. И что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
5: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
1: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы

0: и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
1: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии. Индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
0: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс. Повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
5: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
4: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
6: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
4: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
7: мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
4: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
8: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
4: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
10: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
2: Главные новости дня.
4: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
11: Люди массово вышли, выразили свой протест против вырубки леса. Вот прямо тут же,
12: да, это тоже, мы, скорее всего, ее сделаем копии и направим в разные ветки.
4: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила.
13: Что?
4: Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
13: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
14: Огонь. Информация где об этом, что военный объект строится?
13: Убирайте всех. Все. Полицию там не нужно.
14: Все, давайте. Все, уходите.
4: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
15: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
4: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году, аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
16: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности. Спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
5: Кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили, они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
17: Митрополит Питерим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
18: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче, как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была. Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был, Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Да, она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
20: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
21: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
23: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
22: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Разделение, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
23: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
22: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
23: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
22: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом зам главы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink'ов, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
3: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
6: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине, не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
8: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре «Шуга Фэктори», земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
7: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
10: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике. И усиление малой противовоздушной обороны должно стать приоритетом, иначе будет слишком поздно.
7: Военный осведомитель о новой угрозе, нависшей над Крымом.
10: Воздушные шары-носители дронов были сбиты над Севастополем. Они несли электрические беспилотники, типа тех крыльев, что сейчас кошмарят трассу в новых территориях. Шары идут на тысячах высоты до момента входа в нужную им зону, после чего сбрасывают беспилотники камикадзе. В этот раз беспилотники сбиты уже над городом. Это не первый случай конкретно в Крыму, и сегодня их больше. Ранее появилось видео испытаний вывода дрона-камикадзе «Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
3: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
11: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Тир для вражеских дронов. Военкор Котинок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
13: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до Весело-Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
7: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
10: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения, беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
7: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
4: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин

0: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
2: Ничего себе.
1: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
2: Звучит жутковато.
1: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
2: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
1: Абсолютно согласна.
2: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
1: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
2: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
1: Я-таки философский эксперимент.
2: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которое как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
1: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
2: Технологическая база? То есть это уже не просто слова?
1: Вообще не слова, но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
2: Защищать от чего? От информации?
1: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
2: И поэтому предлагается все просто закрыть?
1: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
2: Угу. Как конфету ребенку.
1: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
2: Подожди, но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
1: Совершенно верно.
2: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
1: Ну да, из-за массовых волнений, например.
2: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
1: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
2: Отключает связь?
1: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
2: Так, и как это работает под капотом?
1: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
2: Технические средства противодействия угрозам, да?
1: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
2: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
1: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
2: Прям каждый пакет?
1: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
2: Решение о чем?
1: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
2: То есть это как такое микроскоп?

0: микроскопическое сито невероятной мощности,
1: которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
0: Именно, и масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
1: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
0: Логично. Должны быть списки.
1: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
0: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
1: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
0: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
1: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
0: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
1: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
0: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
1: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
0: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
1: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
0: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
6: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
7: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии. Индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16-м году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход – 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало. Персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархии и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
11: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
10: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
12: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
10: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
13: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
10: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
14: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
10: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
16: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась, себя дискредитировало. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Ну вот я в пессимизме.
2: Криминальные новости.
17: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. Хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и 2 машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
18: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дронов остановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызрань. Мурманский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал шестым с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
19: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
18: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
20: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
18: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «лиса»?
22: Хули.
21: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
22: «хули».
21: И третий раз.
22: Хули.
21: Учим китайский легко и весело.
23: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
24: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
0: депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуру развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. Переубивали друг друга. Не дадим разводиться? Не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? У нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
23: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
5: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
3: прежде всего, ну, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
18: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Солдатская почта.
18: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
6: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
18: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
7: Боль такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Обезбол нет, ноги нет, лодыжки, телька в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
18: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
7: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
18: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
8: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
18: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
5: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
18: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
9: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
18: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
18: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
13: Привет!
12: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
13: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
12: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
13: Ага.
12: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
13: В смысле? Что не так с этими процентами?
12: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
13: Прям каждый месяц. Гектарами.
12: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
13: Угу.
12: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка Москворецки. Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
13: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
12: Вот вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
13: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
12: Вообще ничего. Ни щитов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
13: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
12: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
13: Проверяют документы?
12: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
13: Серьезно?
12: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
13: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
12: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
13: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
12: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
13: Ага, помню.
12: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
13: Но подожди, транспортный коллапс – это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
12: Это правда.
13: И магистраль такого уровня – это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
12: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнежные птицы.
13: Угу.
12: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
13: Снова дорожное строительство.
12: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
13: Ну, дороги – это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
12: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом – это 2020 год. Западные районы – Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
13: Так, и что там строили?
12: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин – режимный объект.
13: Oh.
12: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
13: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
12: Безусловно.
13: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах. А природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
12: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
13: В смысле? А где еще?
12: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топоры идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
13: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
12: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
13: Ну, такие объемы – это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно.
12: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг – всегда начинать работы без документов.
13: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
12: 100%. Порубочный билет – это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
13: А смысл?
12: Цель простая – не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
13: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
12: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
13: И все?
12: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
13: Экономически обоснованное нарушение, получается.
12: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
13: Ну подожди, санитарная рубка – это же абсолютно легитимная.

0: распиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
1: И доказать обратное уже невозможно?
0: Физически невозможно.
1: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
0: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех, — создание свершившегося факта.
1: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
2: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
1: А за это время?
2: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлованы и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
1: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
0: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. Четыре отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первое, самое топорное – банальное изменение границ на бумаге.
1: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
0: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример — Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
1: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
0: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
1: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся. Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит, баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
0: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
1: Ну да, они же засохнут просто.
0: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
1: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
0: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
1: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво. Проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
0: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
1: Белки, ежи.
0: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
1: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
0: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
1: Ну да, покупал с элитным видом на лес...
0: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
1: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря флоры. Это прям глубокий шрам на социальной стабильности мегаполиса. Развилка перед системой управления предельно очевидна.
0: Выбор действительно простой. Либо сохранение зеленого.

0: культурного каркаса и реальный диалог с обществом, либо превращение территорий в каменные джунгли, что неизбежно приведет к еще большей радикализации и отчуждению горожан.
1: При этом возникает поразительный парадокс. Уничтожая парки, бюрократическая машина своими же руками создает то, с чем обычно жестко борется. Она формирует мощное, невероятно сплоченное гражданское общество на местах.
0: Точно.
1: Обычные люди, которые годами не знали соседей по лестничной клетке, внезапно объединяются ради куска леса. Создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
0: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
1: Сильная мысль.
0: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
1: Пока.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
4: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
3: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
5: кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
3: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
6: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархии и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
7: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
6: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
8: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
6: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
9: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
6: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
10: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
6: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Иллариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
12: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, мы войну ведем, надо войну выиграть. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
8: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
13: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
14: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
15: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдат перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
16: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся океан, нас с воздуха. Без бомбе, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости торчат, все с разной стороны. Потом война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
16: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все, их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
17: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Говорят военкоры.
13: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
18: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
13: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
19: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка, в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
13: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
20: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков, у них все написано.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
22: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
23: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
3: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
24: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
3: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
1: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу, на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработками месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ», «Арктик-СПГ-2». Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроенный консорциум, таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
21: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчат нам цифры в этот день?
13: А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом отшельник. Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан Иерофант, требующего соблюдения правил, традиций, структуры, эта среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. Отшельник призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием Иерофанта такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных, это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красотой шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть основанный одновременно и на холодном расчете Иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая Луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники Луна в Весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой Иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая Луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей Луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день? Так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и Весы требуют взвешивания всех за и против, и здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой. То есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая Луна требует накопления и грамотного распределения ресурсов, а не разбрасывания их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
21: Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которая не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность. Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные составы являются результатом ионизации. Возможно, это редкое природное явление, которое наш мозг привычно упаковывает в форму поезда. Мы до сих пор не можем до конца объяснить природу таких странных визуальных эффектов. Это может быть связано с особенностями восприятия пространства в зонах старых путей. В архивах некоторых стран действительно есть отчеты о поездах-призраках, составленные вполне серьезными железнодорожными инспекторами. Они не могли найти логического объяснения появлению составов в зонах, где движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой. И вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
21: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
6: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает, если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис. Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
9: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
7: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
10: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
7: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
8: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
11: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
7: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания – отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
12: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
7: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя Совета директоров компании «СПАР Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4 500 рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей.

Ресторанов выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников.

0: Стресс. Повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
3: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
2: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
4: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
2: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
5: мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
2: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
6: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим. На самом деле, то есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо, просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
2: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
8: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
1: Главные новости дня.
2: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
9: Люди массово вышли на протест против
10: Кунцевки леса. Вот прямо тут же. Да, это место будет. Мы, скорее всего, ее сделаем копии и направим в разные ветки.
2: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила.
11: Что делаете?
2: Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
11: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
12: Информация где об этом, что военный объект строится?
11: Убирайте всех в полицию, там не
13: нужно. Все, давайте. Все, уходите.
2: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
14: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в старшие переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
2: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
15: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности спектра, и туда входят все психические заболевания.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
3: Кажется, что можно вот И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там мужи, ну, переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
16: Митрополит Пети Рим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
17: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был, Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от Камрадова из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ВСПшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметке не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
22: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
21: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
22: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
21: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны. тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
22: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
21: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
23: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
4: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
24: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
4: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
8: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
9: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре «Шуга Фэктори», земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
8: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
10: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике. И усиление малой противовоздушной обороны должно стать приоритетом, иначе будет слишком поздно.
8: Военный осведомитель о новой угрозе, нависшей над Крымом.
10: Воздушные шары-носители дронов были сбиты над Севастополем. Они несли электрические беспилотники, типа тех крыльев, что сейчас кошмарят трассу в новых территориях. Шары идут на тысячах высоты до момента входа в нужную им зону, после чего сбрасывают беспилотники «Камикадзе». В этот раз беспилотники сбиты уже над городом. Это не первый случай конкретно в Крыму, и сегодня их больше. Ранее появилось видео испытаний вывода дрона «Камикадзе Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ.
20: Главные новости дня.
4: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии
2: армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
23: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
11: Прежде всего, это студенты. И, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это, на самом деле, почти вся страна.
2: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
2: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
8: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
13: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до Весело-Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
8: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
10: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
8: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
3: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
14: Ничего себе.
7: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
14: Звучит жутковато.
7: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
14: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
7: Абсолютно согласна.
14: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
7: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
14: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
7: Я таки философский эксперимент.
14: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которая как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
7: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
14: Технологическая база. То есть это уже не просто слова?
7: Вообще не слова. Но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
14: Защищать от чего? От информации?
7: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
14: И поэтому предлагается все просто закрыть?
7: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
14: Угу. Как конфету ребенку.
7: точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
14: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
7: Совершенно верно.
14: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
7: Ну да, из-за массовых волнений, например.
14: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
7: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
14: Отключать связь?
7: Да, отключать связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
14: Так, и как это работает под капотом?
7: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
14: Технические средства противодействия угрозам, да?
7: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
14: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
7: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
14: Прям каждый пакет?
7: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
14: Решение о чем?
7: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
14: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
7: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
14: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
7: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
14: Логично. Должны быть списки.
7: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
14: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
7: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книги. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
14: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
7: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
14: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
7: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
14: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
7: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
14: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
7: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
14: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
7: Отличный вопрос.
14: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
7: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
14: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
7: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
14: Звучит как тотальная слежка.
7: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
14: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
7: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
14: То есть нейросети это все переваривают?
7: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
14: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
7: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
14: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
7: Вот именно.
14: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
7: А здесь все иначе.
14: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка.
7: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
14: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
7: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
14: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
7: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает

0: полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
1: Да, периодически такие инициативы всплывают.
0: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности, или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
1: И он недалек от истины в оценке последствий.
0: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
1: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
0: То есть наличных почти не осталось?
1: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
0: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
1: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
0: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
1: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы, сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
0: Коллапс.
1: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
0: Жуть.
1: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
0: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью? Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
1: Абсолютно все.
0: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
1: Угу, популярные примеры.
0: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
1: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
0: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
1: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мерятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
0: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
1: Какое же?
0: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
1: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
0: Психологи видят другую картину.
1: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
0: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
1: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
0: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
1: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
0: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
1: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.

0: идти.
1: Действительно, это лишение базовых инструментов выживания в городе.
0: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
1: И их тоже отрезают.
0: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
1: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке, кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
0: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
1: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.
0: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
1: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
0: Полностью.
1: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
0: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления, которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
1: Всем пока, до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
6: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
7: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания – отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход – 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало. Персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
11: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
10: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
12: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
10: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
13: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
10: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
14: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
10: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
16: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно, к сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась, себя дискредитировала. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Но вот я в пессимизме.
2: Криминальные новости.
17: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. Хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и 2 машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
18: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал шестым с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
19: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно, и мы об этом, наша команда, говорим уже много лет, то можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
18: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
20: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
18: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «лиса»?
22: Хули.
21: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
22: «хули».
21: И третий раз.
22: Хули.
21: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
24: Депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуру развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. Переубивали друг друга. Не дадим разводиться? Не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? У нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
4: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
5: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
18: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
18: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
3: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
18: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Боль такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
18: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
18: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
7: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
18: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
18: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое?
0: Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
4: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
8: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это, на самом деле, почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
12: Привет!
11: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
12: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
11: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
12: Ага.
11: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
12: В смысле? Что не так с этими процентами?
11: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
12: Прям каждый месяц. Гектарами.
11: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
12: Угу.
11: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка Москворецки. Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
12: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
11: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
12: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
11: Вообще ничего. Ни счетов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
12: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
11: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
12: Проверяют документы?
11: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
12: Серьезно?
11: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
12: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
11: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
12: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
11: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
12: Ага, помню.
11: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
12: Но подожди, транспортный коллапс – это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
11: Это правда.
12: И магистраль такого уровня – это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
11: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнежные птицы.
12: Угу.
11: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
12: Снова дорожное строительство.
11: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
12: Ну, дороги – это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
11: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом – это 2020 год. Западные районы – Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
12: Так, и что там строили?
11: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин – режимный объект.
12: Оу.
11: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
12: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
11: Безусловно.
12: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах, а природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
11: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
12: В смысле? А где еще?
11: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топоры идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
12: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
11: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
12: Ну, такие объемы – это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно.
11: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг всегда – начинать работы без документов.
12: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
11: 100%. Порубочный билет – это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
12: А смысл?
11: Цель простая – не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
12: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
11: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
12: И все?
11: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
12: Экономически обоснованное нарушение, получается.
11: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную.

0: Это как...
1: Прикормленный эксперт пишет акт. 20 дубов поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
0: И доказать обратное уже невозможно?
1: Физически невозможно.
0: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
1: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
0: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
2: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
0: А за это время?
2: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлованы и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
0: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий, агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
1: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. Четыре отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первая, самая топорная – банальное изменение границ на бумаге.
0: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
1: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример – Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
0: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
1: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
0: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся. Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
1: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
0: Ну да, они же засохнут просто.
1: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
0: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
1: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
0: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
1: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
0: Белки, ежи.
1: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
0: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
1: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
0: Ну да, покупал с элитным видом на лес...
1: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
0: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря флоры. Это прям глубокий шрам на социальном.

0: социальной стабильности мегаполиса. Развилка перед системой управления предельно очевидна.
1: Выбор действительно простой. Либо сохранение зеленого каркаса и реальный диалог с обществом, либо превращение территорий в каменные джунгли, что неизбежно приведет к еще большей радикализации и отчуждению горожан.
0: При этом возникает поразительный парадокс. Уничтожая парки, бюрократическая машина своими же руками создает то, с чем обычно жестко борется. Она формирует мощное, невероятно сплоченное гражданское общество на местах.
1: Точно.
0: Обычные люди, которые годами не знали соседей по лестничной клетке, внезапно объединяются ради куска леса. Создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
1: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
0: Сильная мысль.
1: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
4: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
3: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
5: кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
3: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
6: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
7: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
6: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
8: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
6: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
9: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
6: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
10: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
6: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
12: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
8: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
13: Логистический кризис, военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
14: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военный с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
15: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
16: Такая, я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
16: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
17: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
18: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопление машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
13: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
19: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
13: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
20: К ночи снова рубит у нас интернет, кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной, значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам, а мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль, говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков, у них все написано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
21: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
22: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
3: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
23: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
3: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
1: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8. Там высококачественные угли, частные компании. А вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения «Новатека» и «Сжиженный газ». Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю. Там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решения Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчит нам цифры в этот день?
13: А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом отшельник. Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан Иерофант, требующего соблюдения правил, традиций, структуры, эта среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. Отшельник призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием Иерофанта такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных, это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красотой шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть основанный одновременно и на холодном расчете Иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая Луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники Луна в Весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой Иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая Луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей Луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день? Так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и Весы требуют взвешивания всех за и против, и здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой, то есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая Луна требует накопления и грамотного распределение ресурсов, а не разбрасывание их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которая не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность? Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные составы являются результатом ионизации. Возможно, это редкое природное явление, которое наш мозг привычно упаковывает в форму поезда. Мы до сих пор не можем до конца объяснить природу таких странных визуальных эффектов. Это может быть связано с особенностями восприятия пространства в зонах старых путей. В архивах некоторых стран действительно есть отчеты о поездах-призраках, составленные вполне серьезными железнодорожными инспекторами. Они не могли найти логического объяснения появлению составов в зонах, где движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
7: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает, если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
9: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
6: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
10: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
6: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
8: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
19: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
6: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
11: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
6: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7000 рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4500 рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей.

600 – 6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах – на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая

0: Какая зарплата выше рынка? Почему? График 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс. Повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
3: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
2: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
4: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
2: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
5: мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
2: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
6: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
2: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключений мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
8: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почтабанк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
1: Главные новости дня.
2: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
9: Люди массово вышли, выразились в протест против вырубки леса. Вот прямо тут же, да,
10: сейчас мы сделаем копии и направим разные ветки.
2: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила.
11: Отпустите меня срочно! Они говорят, что я на основании.
2: Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
11: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
12: Огонь. Информация где об этом, что военный объект строится?
11: Убирайте всех. Все. Полицию там не
12: нужно. Все, давайте. Все, уходите.
2: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь и возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
13: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
2: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
14: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. И именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности. Спектра, и туда входят все психические заболевания.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
3: Кажется, что можно вот И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне так это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там муж с женой переписывались не по чату, там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
15: Митрополит Пети Рим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
16: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был, Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
21: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
20: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Разделение, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
21: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
20: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
21: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
20: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink'ов, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
22: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
23: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине, не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
6: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре «Шуга Фэктори», земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
5: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
8: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот, будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике. И усиление малой противовоздушной обороны должно стать приоритетом, иначе будет слишком поздно.
5: Военный осведомитель о новой угрозе, нависшей над Крымом.
8: Воздушные шары-носители дронов были сбиты над Севастополем. Они несли электрические беспилотники, типа тех крыльев, что сейчас кошмарят трассу в новых территориях. Шары идут на тысячах высоты до момента входа в нужную им зону, после чего сбрасывают беспилотники «Камикадзе». В этот раз беспилотники сбиты уже над городом. Это не первый случай конкретно в Крыму, и сегодня их больше. Ранее появилось видео испытаний вывода дрона «Камикадзе Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что важно армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
22: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
9: Прежде всего, это студенты. И, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Тир для вражеских дронов. Военкор Котинок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
11: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
5: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
15: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения,
8: беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
5: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
2: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков, у них все написано.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
12: Ничего себе.
7: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
12: Звучит жутковато.
7: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
12: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
7: Абсолютно согласна.
12: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
7: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
12: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
7: Я таки философский эксперимент.
12: Ну да, попытка пощекотать нервы публики, проверить границы общественного терпения, которая как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
7: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
12: Технологическая база? То есть это уже не просто слова?
7: Вообще не слова, но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
12: Защищать от чего? От информации?
7: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
12: И поэтому предлагается все просто закрыть?
7: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
12: Угу. Как конфету ребенку.
7: точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
12: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
7: Совершенно верно.
12: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
7: Ну да, из-за массовых волнений, например.
12: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
7: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
12: Отключает связь?
7: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
12: Так, и как это работает под капотом?
7: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
12: Технические средства противодействия угрозам, да?
7: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
12: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
7: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
12: Прям каждый пакет?
7: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
12: Решение о чем?
7: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
12: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
7: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
12: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
7: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
12: Логично. Должны быть списки.
7: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
12: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
7: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
12: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
7: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
12: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
7: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
12: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
7: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
12: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
7: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
12: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
7: Отличный вопрос.
12: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
7: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
12: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
7: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
12: Звучит как тотальная слежка.
7: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
12: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
7: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
12: То есть нейросети это все переваривают?
7: Да, искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
12: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
7: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
12: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
7: Вот именно.
12: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
7: А здесь все иначе.
12: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
7: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
12: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
7: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
12: Значит, алгоритм — это просто

0: Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
1: Да, периодически такие инициативы всплывают.
0: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности, или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
1: И он недалек от истины в оценке последствий.
0: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
1: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
0: То есть наличных почти не осталось?
1: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
0: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
1: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
0: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
1: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы, сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
0: Коллапс.
1: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
0: Жуть.
1: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
0: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью? Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
1: Абсолютно все.
0: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
1: Угу, популярные примеры.
0: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
1: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
0: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
1: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мирятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
0: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
1: Какое же?
0: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
1: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
0: Психологи видят другую картину.
1: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
0: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
1: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
0: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
1: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
0: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
1: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.
0: Действительно,

0: Это лишение базовых инструментов выживания в городе.
1: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
0: И их тоже отрезают.
1: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
0: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке? Кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
1: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
0: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.
1: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
0: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
1: Полностью.
0: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
1: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления, которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
0: Всем пока, до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
6: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
7: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования suточно.ru, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат. От Илариона Михаил Пацовский.
10: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
9: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
11: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
9: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
12: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
9: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
13: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
9: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
15: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась. Себя дискредитировало. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Но вот я в пессимизме.
2: Криминальные новости.
16: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. Хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и 2 машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
17: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызрань. украинский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал шестым с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
18: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
17: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
19: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
17: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
20: Учим китайский вместе.
21: Как по-китайски будет слово «лиса»?
22: Хули.
21: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
22: «хули».
21: И третий раз.
22: Хули.
21: Учим китайский легко и весело.
23: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
24: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
0: депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуры развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. Переубивали друг друга. Не дадим разводиться? Не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? У нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
23: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
5: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
3: прежде всего, ну, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
17: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Солдатская почта.
17: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
6: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
17: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
7: Оторвало ногу. Боль такая, что я не могу, блядь, накрыл себя, она съебала с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
17: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
7: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
17: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
8: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
17: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
5: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
17: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
10: Что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
17: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
17: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
13: Привет!
12: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
13: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
12: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
13: Ага.
12: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
13: В смысле? Что не так с этими процентами?
12: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
13: Прям каждый месяц. Гектарами.
12: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
13: Угу.
12: 14 мая 2026 года, обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка «Москворецки». Тишина, свежий воздух, и вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
13: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить?
12: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
13: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
12: Вообще ничего. Ни щитов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
13: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
12: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
13: Проверяют документы?
12: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
13: Серьезно?
12: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
13: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
12: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
13: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
12: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
13: Ага, помню.
12: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
13: Но подожди, транспортный коллапс – это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
12: Это правда.
13: И магистраль такого уровня – это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
12: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнежные птицы.
13: Угу.
12: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
13: Снова дорожное строительство.
12: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
13: Ну, дороги – это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
12: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом – это 2020 год. Западные районы. Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
13: Так, и что там строили?
12: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин – режимный объект. Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
13: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
12: Безусловно.
13: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах. А природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
12: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
13: В смысле? А где еще?
12: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топор идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
13: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
12: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
13: Ну, такие объемы – это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно?
12: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг всегда – начинать работы без документов.
13: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
12: 100%. Порубочный билет – это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
13: А смысл?
12: Цель простая – не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
13: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
12: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
13: И все?
12: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
13: Экономически обоснованное нарушение, получается.
12: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
13: Ну подожди,

0: Кормленный эксперт пишет акт. 20 дубов поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
1: И доказать обратное уже невозможно?
0: Физически невозможно.
1: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
0: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
1: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
2: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
1: А за это время?
2: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлованы и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
1: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
0: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. 4 отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первая, самая топорная – банальное изменение границ на бумаге.
1: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
0: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример – Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
1: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
0: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
1: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся. Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
0: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
1: Ну да, они же засохнут просто.
0: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
1: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
0: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
1: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
0: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
1: Белки, ежи.
0: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
1: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
0: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
1: Ну да, покупал с элитным видом на лес...
0: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
1: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря флоры. Это прям глубокий шрам на социальной стабильности.

0: мегаполиса. Развилка перед системой управления предельно очевидна.
1: Выбор действительно простой. Либо сохранение зеленого каркаса и реальный диалог с обществом, либо превращение территорий в каменные джунгли, что неизбежно приведет к еще большей радикализации и отчуждению горожан.
0: При этом возникает поразительный парадокс. Уничтожая парки, бюрократическая машина своими же руками создает то, с чем обычно жестко борется. Она формирует мощное, невероятно сплоченное гражданское общество на местах.
1: Точно.
0: Обычные люди, которые годами не знали соседей по лестничной клетке, внезапно объединяются ради куска леса. Создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
1: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
0: Сильная мысль.
1: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина – в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
4: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
3: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
5: кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
3: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Главные новости дня.
6: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
7: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
6: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
8: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
6: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
9: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
6: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
10: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
6: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
12: Ну давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
8: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
13: Логистический кризис, военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
14: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военный с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
15: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
16: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных спорт. Потом война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
16: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
17: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской областью.
18: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
13: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
19: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка, в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
13: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
18: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
20: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
21: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
3: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
22: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
3: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России.
1: В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчат нам цифры в этот день? А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом отшельник. Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан Иерофант, требующего соблюдения правил, традиций, структуры, эта среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. Отшельник призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием Иерофанта такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4 шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных, это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красоты шестерочки, и все это на базе традиции Иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая Луна в Весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть основанный одновременно и на холодном расчете Иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая Луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники Луна в Весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой Иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая Луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей Луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день, так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и Весы требуют взвешивания всех за и против, и здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой. То есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая Луна требует накопления и грамотного распределение ресурсов, а не разбрасывание их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которая не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность? Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные составы являются результатом ионизации. Возможно, это редкое природное явление, которое наш мозг привычно упаковывает в форму поезда. Мы до сих пор не можем до конца объяснить природу таких странных визуальных эффектов. Это может быть связано с особенностями восприятия пространства в зонах старых путей. В архивах некоторых стран действительно есть отчеты о поездах-призраках, составленные вполне серьезными железнодорожными инспекторами. Они не могли найти логического объяснения появлению составов в зонах, где движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руна в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой. И вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
7: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает, если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше двух часов, а режим беспилотной опасности продлился почти полтора часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
9: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
6: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
10: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
6: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
8: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
19: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
6: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
11: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
6: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования suточно.ru, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по

200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка.

0: Почему? График 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс. Повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: План на перспективу. Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
3: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
2: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
4: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
2: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
5: мобильный шатдаун, это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
2: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
6: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
2: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
8: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
1: Главные новости дня.
2: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
9: Люди массово вышли, выразились в протест против вырубки леса. Вот прямо тут же, да,
10: это тоже. Мы с ней сделаем копии и направим разные ветки.
2: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила.
11: Отпустите меня срочно! Они говорят, что я тут на основании.
2: Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
11: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
12: Какой? Информация где об этом, что военный объект строится?
11: Убирайте всех. Все. Полицию там не
12: нужно. Все, давайте. Все, уходите.
2: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь и возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
13: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая, начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
2: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
14: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством, с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. Именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности. Спектра, и туда входят все психические заболевания.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
3: Кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там муж с женой переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
15: Митрополит Питерим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
16: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был, Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметке не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что хочет России. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
21: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
20: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Разделение, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
21: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
20: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны. тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
21: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
20: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Starlink'ов, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Telegram, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
22: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
23: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
6: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре «Шуга Фэктори», земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
5: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
8: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике. И усиление малой противовоздушной обороны должно стать приоритетом, иначе будет слишком поздно.
5: Военный осведомитель о новой угрозе, нависшей над Крымом.
8: Воздушные шары-носители дронов были сбиты над Севастополем. Они несли электрические беспилотники, типа тех крыльев, что сейчас кошмарят трассу в новых территориях. Шары идут на тысячах высоты до момента входа в нужную им зону, после чего сбрасывают беспилотники камикадзе. В этот раз беспилотники сбиты уже над городом. Это не первый случай конкретно в Крыму, и сегодня их больше. Ранее появилось видео испытаний вывода дрона «Камикадзе Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что важно армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
22: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
9: Прежде всего, это студенты. И, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот. И давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Тир для вражеских дронов. Военкор Котинок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
11: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
5: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
15: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения,
8: беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
5: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
2: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
12: Ничего себе.
7: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
12: Звучит жутковато.
7: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
12: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
7: Абсолютно согласна.
12: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
7: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
12: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
7: Я таки философский эксперимент.
12: Ну да, попытка пощекотать нервы публики, проверить границы общественного терпения, которая как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
7: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
12: Технологическая база? То есть это уже не просто слова?
7: Вообще не слова, но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
12: Защищать от чего? От информации?
7: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
12: И поэтому предлагается все просто закрыть?
7: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
12: Угу. Как конфету ребенку.
7: точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
12: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
7: Совершенно верно.
12: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
7: Ну да, из-за массовых волнений, например.
12: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
7: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
12: Отключает связь?
7: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
12: Так, и как это работает под капотом?
7: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
12: Технические средства противодействия угрозам, да?
7: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
12: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
7: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
12: Прям каждый пакет?
7: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
12: Решение о чем?
7: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
12: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
7: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
12: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
7: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
12: Логично. Должны быть списки.
7: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
12: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
7: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
12: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
7: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
12: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
7: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
12: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
7: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
12: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
7: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
12: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
7: Отличный вопрос.
12: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
7: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
12: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
7: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
12: Звучит как тотальная слежка.
7: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
12: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
7: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
12: То есть нейросети это все переваривают?
7: Да, искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
12: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
7: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
12: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
7: Вот именно.
12: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
7: А здесь все иначе.
12: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
7: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
12: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
7: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
12: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
7: Да.

0: скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
1: Да, периодически такие инициативы всплывают.
0: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности, или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
1: И он недалек от истины в оценке последствий.
0: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
1: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
0: То есть наличных почти не осталось?
1: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
0: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
1: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратило крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям,

0: Официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
1: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат. И что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
2: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
0: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания – отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
3: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
1: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-дронирования суточно.ру, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Латвийский лоцман.
2: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч.
5: Зарплаты 4 сотрудникам, 2 поварам и 2 официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
7: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
6: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
8: Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего.
6: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
9: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
6: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
10: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
6: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
12: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно, к сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась, себя дискредитировало. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Ну вот я в пессимизме.
4: Криминальные новости.
13: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу – хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и два машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Главные новости дня.
14: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
15: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос. Может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
14: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
16: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
14: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
17: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «лиса»?
18: Хули.
17: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
18: «хули».
17: И третий раз.
18: Хули.
17: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
19: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
20: Депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуру развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. переубивали друг друга. Не дадим разводиться, не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? У нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
18: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
22: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
21: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
23: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
21: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
24: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
21: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
21: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
1: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
21: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
2: Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
21: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
2: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
21: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
3: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
21: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
5: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
21: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
6: Прежде всего, это студенты. И, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот. И давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это, на самом деле, почти вся страна.
21: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
21: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Привет!
9: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
10: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
9: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
10: Ага.
9: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
10: В смысле? Что не так с этими процентами?
9: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
10: Прям каждый месяц. Гектарами.
9: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
10: Угу.
9: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка Москворецки. Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
10: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
9: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
10: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
9: Вообще ничего. Ни счетов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
10: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
9: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
10: Проверяют документы?
9: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
10: Серьезно?
9: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
10: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
9: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево – это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
10: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
9: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
10: Ага, помню.
9: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
10: Но подожди, транспортный коллапс – это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
9: Это правда.
10: И магистраль такого уровня – это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
9: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнижные птицы.
10: Угу.
9: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
10: Снова дорожное строительство.
9: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
10: Ну, дороги – это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
9: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом – это 2020 год. Западные районы – Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
10: Так, и что там строили?
9: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин – режимный объект.
10: Оу.
9: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
10: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы – это всегда приоритет?
9: Безусловно.
10: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах, а природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
9: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
10: В смысле? А где еще?
9: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топоры идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
10: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
9: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
10: Ну, такие объемы – это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно.
9: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг – всегда начинать работы без документов.
10: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
9: 100%. Порубочный билет – это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
10: А смысл?
9: Цель простая – не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
10: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
9: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
10: И все?
9: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
10: Экономически обоснованное нарушение, получается.
9: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
10: Но подожди, санитарная рубка – это же абсолютно легитимный инструмент. Деревья стареют, болеют, тот же короед, сухостой надо убирать, иначе во время урагана ствол кому-нибудь на голову упадет. Обычный человек на глаз не определит, гнилое дерево внутри или нет.
9: Вот в этом «не определит на глаз» и кроется главная манипуляция. Под видом жизненно необходимой санитарной рубки уничтожаются абсолютно здоровые зеленые деревья. Механизм дендрологического подлога работает безотказно.
10: Это как...
9: Прикормленный эксперт пишет акт. 20 дубов, поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
10: И доказать обратное уже невозможно?
9: Физически невозможно.
10: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
9: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
10: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
9: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
10: А за это время?
9: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлован и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
10: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
9: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. Четыре отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первая, самая топорная – банальное изменение границ на бумаге.
10: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
9: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример – Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
10: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
9: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
10: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся. Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
9: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
10: Ну да, они же засохнут просто.
9: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
10: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
9: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
10: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
9: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
10: Белки, ежи.
9: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
10: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
9: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
10: Ну да, покупал с элитным видом на лес.
9: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
10: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто потеря,

0: Внезапно объединяются ради куска леса, создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
1: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
0: Сильная мысль.
1: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
4: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
3: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, Московский регион, сейчас который сконцентрировали вокруг себя основную мощь

0: помощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать Уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
1: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Главные новости дня.
3: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
4: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
3: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
5: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
3: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
6: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
3: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
7: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
3: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Председатель Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг использовал обсценную лексику, когда рассказывал о разрастающейся дыре в бюджете.
9: Ну давайте посмотрим, а куда, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли. Но мы понимаем, да, это не выход. Значит, нужно где-то собирать деньги. Да, я понимаю, что предпринимательство сейчас в очень тяжелой ситуации. Но это сейчас, ну, мы войну ведем, надо войну выигрывать. Поэтому мы, естественно, налоговые льготы раздавать не можем сейчас. Нужно собирать деньги. Но собирать деньги там, где они есть. Еще раз подчеркну, в естественных монополиях, в сырьевом секторе и финансовом секторе.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
5: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
10: Логистический кризис, военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
11: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
12: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
1: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
13: Не боль, такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
1: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
13: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
1: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
14: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
15: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же, многополосный, находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
10: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
16: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объекта. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
10: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
15: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь, и будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен», страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков, у них все написано.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
17: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
18: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
1: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
19: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
1: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Экс-замминистра экономики Сергей Алексашенко считает, что Пекин интересует только природные богатства России. В Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги, да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроено консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию. То есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов. Ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого... решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
21: Приветствую вас. Прогноз на 27 мая. Что же пророчит нам цифры в этот день? А день погружает нас в глубокое пространство мудрости, внутренней тишины и созерцания, поскольку в системе матрицы Ладини в этот день полностью управляется девятым арканом отшельник. Когда эта уединенная и аналитическая энергия накладывается еще на общий фон мая, пятого месяца года, это еще пятый аркан Иерофант, требующего соблюдения правил, традиций, структуры, это... Среда превращается в идеальное время для осмысления накопленного опыта. Отшельник призывает нас временно дистанцироваться от внешней суеты, чтобы зажечь вот этот вот внутренний свет и сверить свои цели с глубинными ценностями. Под влиянием Иерофанта такой день приобретает характер такого академического наставничества. Знаете, вы способны упорядочить хаос мыслей, превратить знания и информацию в четкую стройную систему. Особое значение приобретает и астрономический контекст, потому что 27 мая Луна у нас находится в растущей фазе. Это мощный прилив лунной энергии в знаке Весов идеально дополнит энергию отшельника и даст колоссальный моментальный и ментальный ресурс для расширения планов, но требует при этом деликатного баланса между вашим внутренним миром и внешними контактами. Так, ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 7 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 24, 2 плюс 4, шестерочка. А это у нас вибрация влюбленных. Это символ гармонии, партнерства, эстетика и необходимость делать осознанный выбор сердцем. Здесь, знаете, возникает удивительный глубокий резонанс. То есть глубина и уединение отшельника, девяточка, встречаются с коммуникацией красоты шестерочки, и все это на базе традиции иерофанта, пятая энергия. На первый взгляд это все кажется противоположным, но растущая луна в весах, в знаке, который изначально управляется шестеркой, мастерски объединяет такой тандем. Это означает, что ваше уединение не должно превращаться в холодное отчуждение. Здесь мудрость, которую вы найдете внутри себя, должна служить укреплению ваших союзов. Растущий лунный поток дает силы для созидания и масштабирования, и это помогает сделать правильный выбор, может быть, основанный одновременно и на холодном расчете иерофанта, и искреннем отклике вашей души. С практической и бытовой точки зрения этот день требует вдумчивого, размеренного подхода к каждому действию, причем без спешки, без хаоса. И растущая луна делает этот период максимально продуктивным для созидательной деятельности. Что же можно и нужно делать в такой день? Обязательно заниматься интеллектуальным трудом. Можно писать долгосрочные стратегии, анализировать отчеты, проверять архивы, потому что отшельники Луна в весах дают превосходную ментальную концентрацию. Также можно повышать квалификацию, потому что день идеален для учебы, для чтения серьезной научной литературы, может быть, посещения лекций и фиксации новых системных знаний под эгидой иерофанта. Также можно проводить камерные переговоры, то есть общаться тет-а-тет с ключевыми партнерами или наставниками, обсуждать какие-то важные вопросы в спокойной обстановке, потому что шестерка поможет найти компромисс. Ну и покупать предметы искусства или книги, то есть инвестировать в то, что несет в себе какую-то интеллектуальную ценность, может быть, эстетическую красоту, долговечность. Обязательно заботьтесь в этот день о здоровье, потому что растущая луна благоволит укреплению организма, началу, может быть, приема витаминов, прогулкам на свежем воздухе и восстановительным процедурам. Ну и проводите аудит планов, то есть зафиксируйте все идеи, которые приходят к вам в момент уединения, так как на растущей луне они имеют колоссальную силу для будущей реализации. Чего же не стоит делать в этот день? Так это ввязываться в какие-то массовые шумные авантюры. Энергия отшельника требует тишины, поэтому участие в каких-то масштабных хаотичных тусовках заберет у вас слишком много сил. Ни в коем случае. Не принимаем импульсивных решений на эмоциях. Шестерочка и весы требуют взвешивания всех за и против. И здесь любой поспешный выбор может привести к дисбалансу системы. Ни в коем случае не занимайтесь поучительством или какой-то высокомерной критикой. То есть избегаем желания навязать свою мудрость окружающим, даже если вам кажется, что вы знаете ситуацию лучше них. Ну и не игнорируем знаки своего тела и интуиции, потому что тихий голос отшельника говорит вам замедлиться, то отложите дела и передохните. Вот очень четко слушайте свой внутренний голос. Ну и не транжирим деньги ради мимолетных капризов, потому что растущая луна требует накопления и грамотного распределения ресурсов, а не разбрасывания их по пустякам. Так что, проведя так день, вы завершите его с ощущением очень глубокой внутренней цельности, абсолютного покоя, понимания своего дальнейшего пути, и накопленная под светом растущей луны мудрость становится вашим главным щитом и путеводной звездой. Вот такой вот прогноз, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
0: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всей планете бродят пугающие легенды о поездах, которые не значатся в официальном расписании, но которые иногда видят на заброшенных или даже давно разобранных путях. Они появляются из густого тумана, проносятся мимо ошеломленных свидетелей с неестественной скоростью и исчезают, оставляя после себя лишь запах горелого угля и чувство глубокого, необъяснимого холода. Самая известная из подобных историй – это история поезда, пропавшего в Италии в 1911 году. По свидетельствам, он въехал в туннель с сотней пассажиров и исчез навсегда. Десятилетия спустя в разных точках мира начали поступать сообщения о встречах с этим же составом, едущим по рельсам, которых там никогда не было. Исследователи аномальных явлений выдвигают гипотезы о временных петлях или разломах реальности, где поезд оказался заперт навсегда. Скептики же напоминают о силе массовой галлюцинации и любви людей к городским легендам, которые подпитываются видом старых заброшенных железных дорог, вызывающих у нас подсознательное чувство тоски и страха перед уходящим временем. И все же, что заставляет людей, которые не знают друг друга, описывать одни и те же детали, например, лица пассажиров в старомодной одежде, застывшие у окон? Возможно, это коллективная проекция нашего страха перед прошлым, которая не хочет отпускать наш мир. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы, оставленные событиями огромного эмоционального накала, которые записались в пространстве, как на кинопленку. А может быть, в ткани нашего мира действительно существуют невидимые рельсы, по которым ездят те, кто однажды опоздал на свой единственный поезд в вечность. Интересно, что многие очевидцы описывают резкий запах озона, который часто сопровождает мощные электрические разряды. Это дает повод многим исследователям продолжить, что такие призрачные составы являются результатом ионизации. Возможно, это редкое природное явление, которое наш мозг привычно упаковывает в форму поезда. Мы до сих пор не можем до конца объяснить природу таких странных визуальных эффектов. Это может быть связано с особенностями восприятия пространства в зонах старых путей. В архивах некоторых стран действительно есть отчеты о поездах-призраках, составленные вполне серьезными железнодорожными инспекторами. Они не могли найти логического объяснения появлению составов в зонах, где движение давным-давно закрыто. Некоторые исследователи предполагают, что такие фантомы – это энергетические следы сильных событий. Они записались в самом пространстве, как будто на старую кинопленку прошлого века. Быть может, в ткани нашего мира существуют невидимые рельсы для вечности. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». ГИБО не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях ГИБО – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью ГИБО нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются, отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
7: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
8: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
22: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям, официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
23: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
3: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания – отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
5: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там, кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там, у пенсионеров, условно говоря, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии. Индексация, которая не покрывает реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года. Еще пару месяцев и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
3: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя совета директоров компании «Спар Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристического потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования suточно.ru, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7000 рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей. 1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый Цезарь – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График 12 часов в день, 6 дней.

0: Чиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической, вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
3: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, с общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
2: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
4: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
2: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
5: Мобильный шатдаун это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
2: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
6: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и

0: плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца свои эти ограничения действовать будут. Если надо, просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключает и так далее. То есть как бы, поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
1: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: В России растет число убыточных банков. С начала года их количество увеличилось почти вдвое. Причиной этому эксперты называют рекордно высокую ставку в 21%, которую Центробанк держал более полугода.
4: С начала года почти вдвое увеличилось число убыточных банков. С 34 до 60 организаций, подсчитал Центробанк. Ситуация во многом связана с эффектом от жесткой кредитно-денежной политики, когда ЦБ более полугода держал рекордно высокую ставку 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора и опрошенных экспертов. Высокая ставка увеличила нагрузку на заемщиков, а это, в свою очередь, повысило объем просроченной задолженности граждан. По необеспеченным кредитам к началу 2026 года он достиг исторического рекорда в 1,65 триллиона рублей. Это на 1/3 больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. К 1 апреля Почта-банк показал убыток 7,2 миллиарда рублей, Синара – 3,3 миллиарда, Уральский банк реконструкции и развития – 2,8 миллиарда, Центрокредит – 1,8 миллиарда, Инга – 1,2 миллиарда и Солидарность – 900 миллионов рублей.
2: Главные новости дня.
1: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум трое протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
5: Люди массово вышли на протест против лесопарка. Вот прямо тут сейчас
6: лесопарк. Мы, скорее всего, сделаем копии и направим в разные ветки.
1: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила. Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
7: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
8: Второй. Информация где об этом, что военный объект строится?
7: Убирайте всех в полицию, там не
9: нужно. Все, давайте. Все, уходите.
1: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
9: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в старшие переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
1: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская о наличии в РФ пятой колонны транс-ЛГБТ-френдли врачей, которые занимаются пропагандой трансгендерности.
10: К сожалению, мы видим, что есть пятая колонна медицины, и в нее тоже влиты эти деньги. Поэтому френдли врачи, которые были и психиатры, и психотерапевты, и эндокринологи, и детские психиатры, и детские гинекологи, френдли психологи, френдли лекторы, продвигающие в профессиональную среду и общество и сознание пациентов гендерную теорию МКБ-11. Это недопустимые вещи. Помогать пациентам не запрещено. Проводить классическое психиатрическое клинико-психопатологическое обследование с тщательным сбором объективного и субъективного анамнеза не запрещено. Целенаправленно выявлять симптомы, синдромы и сбор жалоб не запрещено. Не запрещено осуществлять обязательную дифференциальную диагностику транссексуализма с пятью психическими заболеваниями, которые здесь перечислены. И в первую очередь шизотипическим расстройством с малопроградиентной шизофренией и вялотекущей шизофренией, затяжным пубертатным кризом, как приступом подростковой шизофрении. Дифференцировать надо не с трансгендерностью, не с депрессией и тревогой, исходящей из дистресса от непринятия и дискредитации пациента, а с психическими расстройствами. Дифференциальная диагностика должна проводиться с данными заболеваниями, я их уже перечислила. И именно вот эти пять заболеваний входят под зонтик трансгендерность. Если так красиво сейчас говорят расстройства аутистического спектра, то мы можем сказать расстройства трансгендерности спектра, и туда входят все психические заболевания.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Философ Александр Дугин считает, что россияне, которые хотят пользоваться интернетом, должны заслужить это право.
12: Кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили, они жили на улице, жили друг с другом, с общением. Там мужи переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
11: Митрополит Пети Рим заявил, что удача – это бесовское понятие, и не нужно стремиться к тому, чтобы быть успешным.
13: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру, а ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был, Молох, которому приносились дети в жертву, сжигались у этого Молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому Молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
18: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
17: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
18: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
17: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
18: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
17: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом зам главы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
20: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
19: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
21: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
19: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
22: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
19: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
17: Суд конфисковал активы бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова. Вот как это комментирует военкор Романов.
0: В общей сложности были изъяты денежные средства, земельные владения в Подмосковье и Северной Осетии, несколько особняков в элитном поселке, помещения в деловом центре Sugar Factory, земельные участки в Домодедово, дорогие автомобили и мотоциклы, а также средства, находившиеся на счетах подконтрольных компаний. По разным оценкам, общая сумма составила 7 миллиардов рублей. Помимо самого Цаликова, ответчиками по иску выступают 8 физических лиц, включая его детей и их супругов, а также 3 юридических лица. Проведение заседания было закрыто из-за сведений, касающихся государственного оборонного заказа, а также в контексте обеспечения государственных интересов в условиях специальной военной операции. Шойгу о делах своего заместителя, конечно же, в курсе не был. Конечно же, верим.
4: Военкор, канал «Архангел» спецназа про снижение интенсивности налетов противника. Почему им не нужно радоваться?
5: Второй день кряду украинцы практически не атакуют тыловые районы дальнобойными беспилотниками. В ночь на 26 мая сбито всего 59 беспилотников над 6 регионами России. При этом с утра прошлых суток в общем поражено не менее 73 дронов. Снижение количества ударов связано с двумя основными факторами. Сейчас противник накапливает ресурсы и проводит доразведку. А второе — ВСУ переориентировались на удары по ближнему тылу, в том числе по нашей логистике. За последние несколько дней зафиксировано несколько ударов по трассе от Мариуполя до Крыма, а также в районе Донецка по маршрутам снабжения. Проблема требует незамедлительного решения, так как враг не будет останавливаться, а наоборот будет наращивать интенсивность ударов по нашей логистике. И усиление малой противовоздушной обороны должно стать приоритетом, иначе будет слишком поздно.
4: Военный осведомитель о новой угрозе, нависшей над Крымом.
5: Воздушные шары-носители дронов были сбиты над Севастополем. Они несли электрические беспилотники, типа тех крыльев, что сейчас кошмарят трассу в новых территориях. Шары идут на тысячах высоты до момента входа в нужную им зону, после чего сбрасывают беспилотники «Камикадзе». В этот раз беспилотники сбиты уже над городом. Это не первый случай конкретно в Крыму, и сегодня их больше. Ранее появилось видео испытаний вывода дрона «Камикадзе Хорнет» в район запуска при помощи аэростата, что позволяет запускать их на гораздо большее расстояние, чем обычно. Видимо, теперь противник пытается осуществлять налеты своих дронов средней дальности не только по дорогам на подступах к Крыму, но и на самом полуострове. Летний сезон, да и в принципе жизнь в Крыму в опасности. Огромный.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
21: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
19: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
23: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативные службы» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
19: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
19: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
4: Тир для вражеских дронов. Военкор Котенок о назревающей проблеме на границе с Ростовской области.
7: Дроны «Камикадзе Хорнет» пролетают уже более 150 километров от линии фронта, доставая до весела Вознесенка на административной границе Донецкой и Ростовской областей. В объективе «Хорнета» виден старый недействующий пропускной пункт. Действующий же многополосный находится чуть левее и вырезан противником из публикуемого видео специально. И если на въезд в Донецкую Народную Республику большегрузы особо не проверяют, то вот на выезд в Ростовскую область обычно скапливаются большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Пока проблема лишь в зародыше, но если противник получит возможность регулярно и часто долетать сюда, то скопления машин на нем превратятся просто в тир для украинских операторов дронов, которые смогут отстреливать любые гражданские грузовики и бензовозы, стоящие в очереди на проверку или на самой проверке. Исключение на очередь есть разве что для военных машин. Фактически, это удобное для украинцев бутылочное горлышко. Не надо каждый раз рыскать вдоль трасс, выискивая себе цель. Можно лететь сразу в конкретную точку, где всегда будет военный или гражданский транспорт, въезжающий в республику или покидающий ее.
4: Пахнет жареным. Призрак Новороссии об украинских дронах, которые стали долетать еще дальше.
8: Парадокс нынешних реалий таков, что фронт двигается значительно медленнее, чем противник расширяет и углубляет зону активного, контролируемого поражения беспилотниками нам в тыл. За минувший месяц противник очень густо и, опять же, контролируемо отработал по ряду объектов. Речь не только о том, что де-факто сейчас, например, в Киевском районе Донецка в разы опаснее, чем летом 2024 года. Речь уже о контролируемом поражении на всю глубину Донецка и Макеевки, постоянные поражения на Мариупольской трассе и так далее. И это не крылатые ракеты западного производства, а беспилотники на различных видах радио и спутникового управления. На порядке дешевле и проще в разработке, а значит массовее. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции, в ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической. Это будет очень непростой год.
4: Читайте русских классиков. Военкор Котенок об ограничениях интернета.
7: К ночи снова рубит у нас интернет. Кастрирует, оставляя нас в информационном вакууме. Эту тренировку на своих оправдывают войной. Значит, чтобы враг не пролетел. А враг, знай себе, летает над нами благодаря американцам. А мы к чужим учтивы сверх меры. Вот американцев просим уехать из Киева, а то им может ненароком прилететь. И будет больно. Когда русские воюют в полоборота или в полсилы, хорошего бывает мало. Хотя какое хорошее бывает на войне? Русский человек Василий Шукшин чувствует эту боль. Говоря словами профессора в рассказе «Экзамен». Страна наша много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал. Сами понимаете. Я это чувствую и верю этому. Читайте русских классиков. У них все написано.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
9: Ничего себе.
3: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
9: Звучит жутковато.
3: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
9: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
3: Абсолютно согласна.
9: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
3: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
9: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
3: Я таки философский эксперимент.
9: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которое как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
3: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
9: Технологическая база? То есть это уже не просто слова?
3: Вообще не слова, но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
9: Защищать от чего? От информации?
3: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
9: И поэтому предлагается все просто закрыть?
3: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
9: Угу. Как конфету ребенку.
3: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
9: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
3: Совершенно верно.
9: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
3: Ну да, из-за массовых волнений, например.
9: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
3: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
10: Отключает связь?
3: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
10: Так, и как это работает под капотом?
3: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
10: Технические средства противодействия угрозам, да?
3: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
10: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
3: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
10: Прям каждый пакет?
3: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
10: Решение о чем?
3: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
10: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
3: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
10: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
3: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
10: Логично. Должны быть списки.
3: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
10: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
3: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книги. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
10: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
3: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
10: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
3: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
10: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
3: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
10: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
3: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
10: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
3: Отличный вопрос.
10: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
3: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
10: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
3: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
10: Звучит как тотальная слежка.
3: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
10: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
3: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
10: То есть нейросети это все переваривают?
3: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
10: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
3: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
10: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
3: Вот именно.
10: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов.
9: баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
3: А здесь все иначе.
9: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
3: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
9: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
3: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
9: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
3: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает своеобразное цифровое гетто. Доступ к нормальной скорости соединения, к современным сервисам становится напрямую зависим от уровня конформизма. Критическое мышление просто вытесняется первобытным страхом.
9: Страхом совершить цифровую ошибку.
3: Да, и публичное пространство начинает превращаться в такой стерильный театр идеальных граждан, которые боятся сказать лишнее слово.
9: Эта картина выглядит невероятно мрачной, но давай будем реалистами и посмотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения.
3: Давай попробуем.
9: Если выступить в роли жестких скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
3: Да, периодически такие инициативы всплывают.
9: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности. Или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
3: И он недалек от истины в оценке последствий.
9: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
3: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
9: То есть наличных почти не осталось?
3: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
9: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
3: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
9: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
3: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы, сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
9: Коллапс.
3: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
9: Жуть.
3: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
9: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью? Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
3: Абсолютно все.
9: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
3: Угу, популярные примеры.
9: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
3: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
9: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
3: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мирятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
9: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
3: Какое же?
9: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
3: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
9: Психологи видят другую картину.
3: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
9: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
3: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
9: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
3: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
9: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
3: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелого.

0: срочных перспективах развития общества, об образовании и науке. Кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
1: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
0: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.
1: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
0: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
1: Полностью.
0: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
1: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления, которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
0: Всем пока, до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Храброво впервые ввели план «Ковер», а в регионе режим беспилотной опасности. Власти лаконично объяснили, что сработала система предупреждения. Так что это было? Готовность к чрезвычайным ситуациям нулевая. В Калининградской области до сих пор нет единого официального списка убежищ. Что делать в случае воздушных ударов? Цены растут, доходы падают. Базовые продукты становятся для калининградцев роскошью. Неужели осенью на регион обрушится серьезный экономический кризис? Итак, вечером 25 мая жители Калининградской области не на шутку испугались, когда впервые получили сообщение об опасности удара беспилотника. Перед этим в аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов также впервые с начала СВО ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Нужно сказать, это первый случай подобных ограничений в воздушном пространстве Калининграда с 2022 года. План «Ковер» действовал чуть больше 2 часов, а режим беспилотной опасности продлился почти 1,5 часа. Несложно представить, какую бурю эмоций испытали люди, пока пресс-служба регионального правительства не сообщила следующее.
4: Сработала система предупреждения. Все необходимые службы задействованы. Идет проверка.
3: Впрочем, это заявление почти ничего не объясняет. Власти так и не уточнили, была ли реальная угроза и почему часть жителей Калининградской области получила предупреждение о беспилотной опасности, а часть нет. Именно это заставило людей предположить, что этот сигнал был вовсе не сбоем программы, а реальной опасностью, которую пытаются скрыть во избежание паники среди населения. Вспоминается и как в начале апреля калининградцы уже получали рассылку, призывающую укрыться на время воздушной тревоги. Тогда чиновники уверяли, что оповещение о воздушной опасности разослали по ошибке. В общем, Калининградская область и без того живет в условиях изоляции и сложной логистики. Теперь война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни. И стоит сказать, некоторые эксперты, в том числе и военный аналитик Дмитрий Корнев, склонны считать, что угрозы действительно существуют.
5: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые в будущем могут быть использованы для атак на калининградские военные объекты и радиолокационные станции.
3: Тревожности добавляет и тот факт, что ФСБ предотвратила крупный теракт на газовозе в порту Усть-Луга. Водолазы обнаружили магнитные мины на корпусе судна, которое следовало из бельгийского Антверпена в турецкий порт Самсун и заходило в российский порт на дозаправку. Специалисты установили, что масса взрывчатки в каждой магнитной мине составила около 7 килограммов. Несложно догадаться, что последствия взрыва для акватории Усть-Луги могли оказаться просто чудовищными. Сейчас следователи устанавливают причастных к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт». Тем временем, несмотря на существующие угрозы и регулярные разговоры о готовности к чрезвычайным ситуациям,

0: Официального открытого списка убежищ для калининградцев до сих пор нет. Хотя еще весной 2024 года администрация Калининграда утверждала, мол, список укрытий активно формируется, и его обещали доводить до жителей через управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
1: В то же время в региональном управлении МЧС заявляли, что жители Калининградской области в случае глобальной опасности эвакуации не подлежат, и что при возникновении угрозы людей вывезут за пределы населенных пунктов в бомбоубежища, противорадиационное укрытие и пункты эвакуации на территории региона.
2: По данным властей Калининграда, сейчас в городе насчитывается 1911 укрытий. Но речь в основном идет не о полноценных бомбоубежищах, а о подвалах жилых домов и административных зданий. Более того, глава администрации Дятлова признавала, что часть подвалов вообще опасна для использования, поскольку старые перекрытия могут не выдержать нагрузки.
0: В итоге получается неоднозначная ситуация. Укрытия вроде бы есть, но где именно они находятся, большинство жителей Калининграда до сих пор не в курсе. Зато люди не понаслышке знают, как дорожает жизнь в регионе. Всего лишь за пару месяцев стоимость бензина 92-й марки выросла ровно на 2 рубля за литр. И это не предел с учетом отсутствия топлива на некоторых заправках. С продуктами питания отдельная история. По данным Калининградстата, с начала года цены в области поднялись почти на 3%. Больше всего по кошельку калининградцев ударили лимоны, охлажденная рыба и консервированный горошек. А вот огурцы и апельсины заметно упали в цене. В то же время хлеб и хлебобулочные изделия, наоборот, за год подорожали на 12%, сообщили в региональном отделении Банка России. Кроме того, по данным регулятора, годовая инфляция в Калининградской области существенно превышает общероссийский показатель. По итогам апреля в регионе она составила 6,3%, а в остальной России – 5,5%. По мере продолжения спецоперации экономика будет разрушаться, цены расти, как и народное недовольство на фоне пустых кошельков и падения доходов, считает экономист Владислав Жуковский.
3: Цены растут, бензин дорожает каждую неделю. Вот все последние годы в России дорожает бензин в среднем на 10-11% только по официальным данным. В этом году вырастет еще сильнее. Уже все всем недовольны, да? У фермеров режут скот, забивают скотину, там кормили семьи. У малого бизнеса там неподъемные ставки по кредитам, падение продаж, закрытие точек, там, ларьков, магазинов, кафе, баров, ресторанов, огромные долги, которые не могут платить. Там у пенсионеров, условно, бюджетников низкие зарплаты, низкие пенсии, индексации, которые не покрывают реальный рост цен. Поэтому чаще звучат разговоры того же Соловьева, который говорит, что мы уже находимся в России там, в 16 году, в декабре 1916 года, еще пару месяцев, и начнется, соответственно, бунт рассерженных домохозяек и движение к февральской революции. То есть он очень неплохо ощущает настроение в обществе, он прекрасно понимает, что кого не возьми, там, фермеров, врачей, учителей, пенсионеров, малый бизнес, самозанятых, ИПшников, промышленность, угольщиков, металлургов, все в убытках, все в долгах, ни у кого денег нету, еще и налоги повышают, и кредиты, ставки неподъемные. Поэтому я вот думаю, что так же все это будет продолжаться дальше.
1: Уже этой осенью в Калининградской области прогнозируют серьезный экономический кризис. По мнению председателя Совета директоров компании «СПАР Калининград» Олега Пономарева, через 3 месяца регион может столкнуться с более глубокими кризисными явлениями. По его словам, жители области все чаще переходят в режим жесткой экономии и выбирают товары более дешевого сегмента, включая продукты. Даже устойчивый бизнес все чаще сталкивается с тем, что люди начинают меньше тратить. Пономарев также отметил снижение туристических потока в прибрежных районах. По его оценке, за первые 4 месяца этого года показатели оказались на от 20 до 25% ниже прошлогодних. Отпугивают туристов и высокие цены в Калининградской области. И не только на продукты, товары и услуги. Согласно сервису онлайн-бронирования suточно.ru, Зеленоградск стал самым дорогим курортом России по стоимости посуточной аренды жилья. Средняя цена аренды в городе превысила 7 тысяч рублей за сутки. Зеленоградск обогнал даже Геленджик, Петербург, Москву и Сочи. Да и Калининград тоже вошел в число самых дорогих направлений. Средняя стоимость аренды жилья в областном центре – почти 4,5 тысяч рублей в сутки. Понятно, что балтийский курорт дорожает не от хорошей жизни. В воюющей стране каждый выживает как может. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: спортсмен.
2: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч.
4: Зарплаты 4 сотрудникам, 2 поварам и 2 официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
7: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
6: К Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
8: Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего.
6: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
9: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
6: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
10: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
6: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев о полном провале импортозамещения в российском кинематографе.
13: Дискредитировала себя идея отказа показа на майские праздники импортного кино. Потому что как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно. Я даже не говорю про абсолютно халтурно сделанную картину «Литвяк», просто халтурно сделанную, потому что в 21 году 21 века такие картины уже не делают. Их делали лет 50 назад. Даже «В бой идут одни старики» сделано технически лучше. Фантазийно, от слова «необузданная фантазия», про этих буеристов, дико смешное кино, которое тоже в прокате провалилось. Мне кажется, что нужно, к сожалению, признать, что идея импортозамещения в области кинематографа абсолютно провалилась. Себя дискредитировало. Российское кино не способно вытащить кассовые сборы на уровень до 2024 года. Но вот я в пессимизме.
11: Криминальные новости.
14: Студент 2 месяца планировал убийство собственного отца в Липецкой области. Он попросил лучшего друга ему помочь и спрятать тело. Артем резал папу, Дима стрелял в мужчину. По данным ШОТ, 18-летний студент Липецкого техуниверситета Артем давно вынашивал план жестокого убийства отца. Его друг Дима без проблем согласился помочь. Купили оружие, переделали его под огнестрельное, взяли нож. 22 мая, около 5 вечера, отец приехал за сыном в общагу. – хотел забрать его домой. Но к нему в машину Артем сел вместе с другом Димой. По пути спустя 20 минут парни набросились на жертву в машине. Тот сопротивлялся. Но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил родного отца ножом. Тело оттащили на 500 метров от дороги в лес. Машину бросили. Дима спокойно уехал к себе домой, а Артем назад в общежитие. Во время поисков следователи допросили друга Диму. Тот заметно нервничал и в итоге раскололся. Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве отца, а наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. Дело расследуют региональные структуры и СК. Мотивы убийства выясняются. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 5,5 миллиардов рублей у экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. В доход государства обратили деньги, люксовые квартиры, дачи в элитных поселках, коммерческие объекты в Москве и Подмосковье, а также активы компании «Сандора», которую привлекали к исполнению контрактов Минобороны. Часть своего имущества Цаликов переписал на родственников и окружение. Например, на мать бывшего заместителя Шойгу была оформлена квартира стоимостью почти 70 миллионов рублей и два машиноместа. Суд проходил в Москве в закрытом режиме. На этом настояла Генпрокуратура, указав, что раскрытие материалов дела может нарушить публичные интересы государства в сфере обороны. В марте 2025 года Руслана Цаликова задержали по уголовному делу о создании преступного сообщества, растрате, взяточничестве и отмывании денег. На время следствия его отправили под домашний арест. 8 задержанных по всей России мусульманских богословов арестовали по делу об участии в террористической организации. Стало известно о задержании и аресте заместителя муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авдаллаху Ахмеда, а также ингушского богослова и общественного деятеля, бывшего заместителя также задержанного муфтия Карелии Висама Али Бадвила Ахмеда Тангиева. По данным «Коммерсанта», в 10-х числах мая 8 человек были арестованы по обвинению в участии в террористической организации. По данным следствия, фигуранты в апреле прошлого года вступили в ряды международной религиозно-политической организации «Братья-мусульмане», а также посещали в Санкт-Петербурге собрание структурных подразделений этого движения. При этом «Коммерсанту» неизвестно, в каком именно регионе обвиняемым избрали меру пресечения, а также судили их вместе или нет. Ранее сообщалось, что в России прошли задержание ряда представителей Духовного управления мусульман России. В частности, были задержаны действующий муфтий Мордовии Раиль Хизрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Главные новости дня.
15: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает 2-е место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
16: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос. Может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно, и мы об этом, наша команда, говорим уже много лет, то можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
15: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
15: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
18: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «лиса»?
19: Хули.
18: Еще раз. «Лиса» по-китайски будет
19: «хули».
18: И третий раз.
19: Хули.
18: Учим китайский легко и весело.
20: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Журналист Павел Иванов о попытках депутатов снизить количество разводов усложнением самой процедуры развода.
22: Депутаты Госдумы думали о вас. Провели круглый стол и обсудили, как же нам поднимать демографию, как помочь молодежи создавать семьи. То я где-то год назад, и полтора года назад, и два года назад стал приводить примеры, как в самом деле там Япония, Южная Корея, Китай, страны, столкнувшиеся с серьезными демографическими вызовами, в самом деле создают такие платформы, где точно можно узнать, что у человека нет там каких-то огромных долгов, что он не состоит на учете в психоневрологии, ну вот какие-то базовые такие вещи о человеке, подтвержденные, что это, ну, не уголовник, что с ним можно попытаться построить какие-то отношения с хорошими перспективами на создание полноценной семьи. Да, в России начали об этом думать, начали предлагать. Есть моментики. Вот Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что нам нужно усложнить процедуру развода. Давайте пройдемся просто по нескольким новостям. В Мытищах, Москва, супруги убили друг друга во время ссоры. Соседи услышали громкие крики, вызвали полицию. Дверь пришлось скрыть, она была заперта изнутри, сообщили в подмосковном следкоме. В квартире обнаружили тела супругов с колото-резанными ранами шеи и груди. переубивали друг друга. Не дадим разводиться, не дадим разводиться. Пусть сидят в одной квартире, пока друг друга не переубивают. Второй пример. Петербурженка жестоко убила мужа, потому что он начал жить для себя и перестал платить ипотеку. Развлекался, гулял, стал чаще улыбаться. Как ты смеешь улыбаться, мерзавец? У нас тут такая серьезная движуха. Надо поднимать экономику страны. Не допустим, не забудем, не простим. Накануне 8 марта пара поссорилась, женщина стала предъявлять мужу претензии за отсутствие платежей по ипотеке, коммуналке и фокуса на собственной жизни. В результате ссоры женщина взяла кухонный нож, нанесла Антону не менее 4 ударов в шею, а после просто ушла из квартиры, оставив тело в комнате. Мало расписаться, мало быть в формальном браке, мало сходить на свидание и поверить, что что-то там дальше будет. Это прям большая работа. По-хорошему, в системе образования нужен курс психологии семейной жизни.
20: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
0: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
19: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
23: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Солдатская почта.
0: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
1: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
0: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
2: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости торчат, все с разных сторон. Потом война.
0: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
2: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
0: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
5: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
7: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой. Хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот. И давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
0: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
0: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Привет.
9: Если взглянуть на официальную статистику, то около 50% территории Москвы – это зеленые зоны.
10: Ого! Ну, 50% – это прям очень круто. Впечатляющий показатель для любого мегаполиса.
9: Звучит просто безупречно, да? Типа полная гармония города и природы.
10: Ага.
9: Но есть один огромный парадокс. За этим красивым статистическим фасадом кроется какой-то системный сбой.
10: В смысле? Что не так с этими процентами?
9: Но проблема в том, что в реальности каждый месяц в городе бесследно исчезают целые гектары лесов.
10: Прям каждый месяц. Гектарами.
9: Именно. И чтобы понять, как это вообще выглядит на практике, достаточно мысленно перенестись на западную окраину Москвы, в район Кунцево.
10: Угу.
9: 14 мая 2026 года. Обычный весенний вечер, сумерки. Люди гуляют у стадиона «Медик», там прямо граница природного парка Москворецки. Тишина, свежий воздух. И вдруг эту тишину просто разрезает оглушительный рев бензопил.
10: С точки зрения банальных санитарных норм и безопасности, это же вообще незаконно. В сумерки работы проводить.
9: Вот, вопросы появляются моментально. Местные жители подбегают туда, а там рабочие в светоотражающих жилетах при свете мощных прожекторов методично валят вековые дубы.
10: Жесть. А документы у них какие-то были? Ну, информационный щит хотя бы.
9: Вообще ничего. Ни счетов, ни разрешений, ни сроков. Люди в шоке, пытаются остановить прораба, требуют хоть какие-то бумаги показать.
10: Ну, в такой ситуации следующий логичный шаг – это просто вызов полиции. Они же обязаны приостановить все физические действия до выяснения.
9: Полиция действительно приезжает, но знаешь, что происходит дальше?
10: Проверяют документы?
9: Если бы. Наряд начинает жестко оттеснять самих местных жителей.
10: Серьезно?
9: Да. Людям прямо через мегафон объявляют, что они препятствуют законной деятельности строительной компании. Начинаются задержания, а к утру от этой зеленой рощи остается только выжженная, перепаханная тракторами земля.
10: Слушай, ну может это просто какой-то локальный эксцесс? Ну, подрядчик попался недобросовестный.
9: Если бы это была аномалия, инцидент в Кунцево — это вообще не исключение. Это маркер. Это яркая иллюстрация того, как право горожан на нормальную среду проигрывает аргументу о, скажем так, государственной необходимости. Этот системный механизм отчуждения территории выстраивался целое десятилетие.
10: Но ради объективности мегаполис же не может просто замереть и не развиваться. Инфраструктура требует каких-то жертв. А с чего вообще вся эта хронология началась?
9: Рубиконом смело можно считать 2016 год. Это восток Москвы, парк Кусково.
10: Ага, помню.
9: Там же не просто лес, это историческая усадьба 18 века.
10: Но подожди, транспортный коллапс — это же была реальная проблема. Город буквально стоял в диких пробках.
9: Это правда.
10: И магистраль такого уровня — это прям необходимость. Логика градостроителей тут абсолютно прозрачная. Трасса разгружает восток, машины не стоят в заторах, выбросов меньше. То есть в долгосрочной перспективе это даже плюс для экологии.
9: Звучит как идеальный план на бумаге, но цена оказалась просто фатальной для конкретного парка. Экологическая оценка потом показала катастрофическое снижение биоразнообразия. Из-за шума, из-за вибрации от трассы навсегда исчезли краснокнежные птицы.
10: Угу.
9: И этот сценарий оказался заразным. В 2018 году то же самое повторяется в Битцевском лесу.
10: Снова дорожное строительство.
9: Да, массовые протесты, безжалостная вырубка.
10: Ну, дороги — это кровеносная система экономики. Без них никак. Но одним дорожным строительством дело же не ограничилось.
9: Вообще не ограничилось. Настоящий перелом — это 2020 год. Западные районы. Солнцево, Внуково, Новопеределкино.
10: Так, и что там строили?
9: А там появление экскаваторов начали объяснять уже не заботой о водителях. Появился новый универсальный термин — режимный объект.
10: Оу.
9: Территории в парках начали обносить высокими заборами с колючей проволокой, усиленная охрана, круглосуточные работы. А на все жалобы жителей ответ один. Обращайтесь в Министерство обороны. Там начали размещать системы ПВО.
10: Ну слушай, тут логика тоже вполне объяснима. Вопросы физической безопасности столицы — это всегда приоритет?
9: Безусловно.
10: С технической точки зрения, радары и зенитные установки надо ставить на доминирующих высотах. А природные нетронутые территории в Москве исторически как раз на таких холмах и находятся. Это же банальная география, а не какой-то злой умысел. Логично защищать город с самых высоких точек.
9: Никто никогда не оспаривал право на защиту. Проблема-то в другом. Почему ради этого нужно уничтожать именно природу?
10: В смысле? А где еще?
9: Да в Москве существуют просто колоссальные площади заброшенных промышленных зон. Огромные пустыри и территории бывших заводов. Почему под топор идут парки? Статистика за 2023 год просто пугающая. Потеряно более 300 гектаров лесов.
10: 300 гектаров за год? Это получается где-то 420 футбольных полей.
9: Именно. И в подавляющем большинстве случаев страдают именно окраины, спальные районы. Те самые места, где люди специально брали ипотеку ради близости к природе.
10: Ну, такие объемы — это уже не точная застройка, это прям индустриальный конвейер. Но как им удается физически подавлять возмущение людей на местах? Это же сложно.
9: Анализ конфликтов показывает, что это идеально отлаженный бизнес-процесс. Есть прям конкретный тактический регламент невидимого захвата. И первый шаг всегда — начинать работы без документов.
10: То есть вообще без официальных бумаг. Но любое действие с деревьями же требует порубочного билета?
9: 100%. Порубочный билет — это база. Там прописано, какое дерево в каком состоянии можно рубить. Но подрядчики просто выгоняют технику, ставят непроницаемый забор и сразу начинают пилить.
10: А смысл?
9: Цель простая — не дать людям времени на самоорганизацию. Нет билетов, нет счетов с контактами.
10: Рискованная стратегия. Если жители успеют вызвать инспекцию, компании же впаяют огромные штрафы за незаконную рубку.
9: Штраф для юридического лица составляет в среднем от 50 до 100 тысяч рублей.
10: И все?
9: И все. Для крупных строительных холдингов с бюджетами в сотни миллионов это вообще смехотворная сумма. Это просто мелкая издержка, которая заранее заложена в смету.
10: Экономически обоснованное нарушение получается.
9: Именно. И это подводит нас к четвертой, самой лицемерной технологии – маскировке уничтожения под санитарную рубку.
10: Но подожди, санитарная рубка – это же абсолютно легитимный инструмент. Деревья стареют, болеют, тот же короед, сухостой надо убирать, иначе во время урагана ствол кому-нибудь на голову упадет. Обычный человек на глаз не определит, гнилое дерево внутри или нет.
9: Вот в этом «не определит на глаз» и кроется главная манипуляция. Под видом жизненно необходимой санитарной рубки уничтожаются абсолютно здоровые зеленые деревья. Механизм дендрологического подлога работает безотказно.
10: Это как...
9: Прикормленный эксперт пишет акт. 20 дубов поражены стволовой гнилью, несут угрозу. Деревья мгновенно спиливают, перемалывают в щепу и вывозят на свалку.
10: И доказать обратное уже невозможно?
9: Физически невозможно.
10: Потому что объект исследования уничтожен. Независимая экспертиза пня ничего не покажет. Это знаешь как вынести человеку приговор, привести в исполнение, а только потом предложить адвокатам поискать улики в пользу невиновности.
9: Безупречная аналогия. Нет объекта, нет уголовного дела. Но и пятая технология, которая закрепляет этот успех – создание свершившегося факта.
10: Типа надо успеть пройти точку невозврата как можно быстрее.
6: Точно. Главная задача застройщика – залить бетонный фундамент до того, как суд вынесет решение. Судебная система неповоротлива. Иски от экологов рассматриваются долгие месяцы.
10: А за это время?
6: А за это время подрядчик вырубает лес, роет котлован и льет бетон. И когда дело доходит до финального заседания, судья видит перед собой готовый объект за сотни миллионов рублей. Никто не возьмет на себя ответственность сносить его ради восстановления леса.
10: Слушай, эти физические методы на земле – это реально жесткий агрессивный механизм. Но они же не могут существовать просто в правовом вакууме. Любой экскаватор требует прикрытия бумажками. Особенно, когда речь про особо охраняемые природные территории – ООПТ.
9: Теоретически статус ООПТ делает землю абсолютно неприкосновенной. Капитальное строительство там запрещено. Но есть юридическая магия. Четыре отработанные схемы создания иллюзии защиты. И первая, самая топорная – банальное изменение границ на бумаге.
10: Просто выдавливают нужный кусок из заповедника.
9: Да, под предлогом уточнения кадастровых данных. Классический пример – Косино-Ухтомский район, 2022 год. Минус 7 гектаров живого леса ушло под социальную стройку. Выпускают неприметное постановление, участок становится обычной землей, и на следующее утро там заводят бензопилы. Просто взяли и...
10: И вычеркнули лес из реестра. Жестко. Но законодательство же часто требует компенсации. Если забирают гектар парка, обязаны компенсировать гектаром в другом месте. Это вторая схема.
9: Да, равноценная замена. Бухгалтерский подход к экологии. Старый лес вырубают под фундамент, а статус особо охраняемой территории торжественно дают какому-нибудь заброшенному пустырю с репейником или узкой полосе вдоль шоссе.
10: Но дай побуду адвокатом дьявола. Квадратные метры в отчетах-то сходятся? Если общая площадь зелени в городе на бумаге не меняется, значит баланс соблюден. Зачем так яростно цепляться за конкретный кусок земли, если дают альтернативу той же площади?
9: Да потому что экосистема – это не клеточки в Excel. Нельзя компенсировать потерю векового дуба, подземных грибниц, гнездовья птиц тем, что подрядчик воткнет десяток хилых прутиков возле загазованной трассы.
10: Ну да, они же засохнут просто.
9: Гарантированно засохнут и погибнут через год от реагентов и выхлопов. Лес формируется десятилетиями, отчетность закрывается за один день.
10: Аргумент принимается. Биоразнообразие гектарами не измеришь. А как быть, когда статус ООПТ сохраняют, а стройка все равно идет?
9: А это третья схема. Изменение функционального зонирования внутри парка. Участок переводят из заповедной зоны в рекреационную или хозяйственную под предлогом масштабного благоустройства.
10: Слушай, ну благоустройство – это же как раз то, чего многие хотят. Весной обычные лесные тропинки превращаются в грязное месиво, проложить ровный асфальт, поставить красивые скамейки, освещение. Разве это не цивилизованный подход к комфорту?
9: Комфорт для человека в лесу означает смерть для дикой природы. Туда загоняют тяжелую технику, снимают плодородный слой почвы, кладут асфальт, ставят бетонные бордюры. А бордюры отрезают пути миграции мелких животных.
10: Белки, ежи.
9: Да. Яркие фонари дезориентируют птиц. В итоге лес превращается в стерильный мертвый сквер. Там ни птицам, ни животным не выжить.
10: Плюс есть еще сугубо экономический аспект. Экология же напрямую конвертируется в стоимость квадратного метра.
6: О, это один из самых болезненных ударов. При вырубке прилегающего парка рыночная стоимость квартир в районе моментально падает на 10-20%.
10: Ну да, покупал с элитным видом на лес.
6: А за одну ночь получил квартиру с видом на бетонную стену. Средний класс теряет колоссальные деньги. Обещания зеленого района в рекламных буклетах оказываются просто циничным обманом.
10: Слушай, если свести воедино всю эту фактуру, от ночных вырубок до фиктивных слушаний, картина вырисовывается крайне тревожная. Каждое срубленное дерево – это уже не просто

0: Единяются ради куска леса, создают закрытые чаты, изучают градостроительный кодекс, скидываются на независимых адвокатов, формируют устойчивые горизонтальные связи.
1: И этот феномен реально заставляет задуматься о более масштабных последствиях. Глядя на это отчаяние, на готовность людей рисковать свободой и работой ради деревьев, возникает очень провокационный вопрос. Не станет ли именно экологическая повестка тем самым крепким фундаментом, на котором в будущем выстроится совершенно новая форма политического самосознания в стране?
0: Сильная мысль.
1: Вопрос, который пока остается открытым. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч.
0: Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
4: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
3: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
5: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
6: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
3: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
7: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, в самые дешевые, так называемые, жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
3: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил: «У суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России».
2: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
0: Главные новости дня.
3: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
3: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
3: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
6: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
3: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
7: мы являемся полноправным членом ЕАЭС. И пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
3: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
8: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет. Предвкушаю ваши вопросы. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств, членов ЕС. Наш лидер Владимир Ильич Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
9: Учим китайский вместе.
10: Китайский сказать: я заболел.
11: 我生病了.
10: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
11: 我生病了.
10: И третий раз:
11: 我生病了.
10: Учим китайский легко и весело.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
13: Касательно 137 указа в связи с отсутствием его финансирования и 835 постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
12: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
13: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
12: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
14: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
12: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
14: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
12: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
16: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
15: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
17: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
15: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
17: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение.
16: Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
19: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
12: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
19: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
12: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
20: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
12: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
21: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
12: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
22: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
12: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
23: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
2: обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчикам, водителям. Я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество. Кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
18: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио Лента. На радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную, жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан, это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и за заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный прибывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25. 2 плюс 5 дает семерочку. Это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется. Это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе Иерофанта пятого месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерских качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофант требует экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
18: Красный карлик на радио «Лента».
3: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию, разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях ГИБО это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему все будет. По здоровью ГИБО нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются, отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
18: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
1: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс. Зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП «Магнит» и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковское резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
6: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
5: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
6: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
5: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
6: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
5: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день же жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
7: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
5: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
7: Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим.
5: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь. В списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
8: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модульстройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
5: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжении темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
9: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
5: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: We'll be right back.
0: лента «Балтийский лоцман».
10: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятого плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей с детьми.

0: эвакуации. Свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги съедает СВО. Чтобы залатать дыру в бюджете, правительство решилось на продажу крупнейших нефтяных портов. Власти готовят приватизацию государственной доли одного из крупнейших в стране портовых операторов, чтобы найти деньги для федерального бюджета, дефицит которого за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. Вслед за госпакетом Аэрофлота, о продаже которого Росимущество объявило в пятницу, в план приватизации были включены 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.
3: На продажу в 2026-2028 годах будет выставлен весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
2: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
4: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
2: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%, обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
5: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
2: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
2: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая

0: стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
3: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
0: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
4: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
0: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
0: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
6: Настоящие преступления, убийства, изнасилования – это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков, да, то тебе, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
0: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
7: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
0: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
8: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот.
9: Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот. Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, ну, как бы, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
10: Учим китайский вместе.
11: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
12: 你有我老婆吗?
11: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
12: 你有我老婆吗?
11: И третий раз.
12: 你有我老婆吗?
11: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
14: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да? Вот похоже, что это уже стало всех доставать. Ну, не всех, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях Единой России, на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем, существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека человека там кискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины, нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить, увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
18: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
17: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
18: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа, инвалидности. А мне ставят здесь, по 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику. Он делает мне то, что я годен.
17: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
18: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
17: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
18: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
17: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
20: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
19: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
20: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
19: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
21: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
19: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
22: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
19: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
3: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
19: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор – котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
23: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
5: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
24: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
5: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
25: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
0: Это шатало просто.
2: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
19: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что у...
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор под Дубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
5: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
4: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
5: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
4: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
5: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах, нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
7: В изоляции.
6: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
7: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
6: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
7: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
6: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
7: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
6: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
7: И что это за случай?
6: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
7: Звучит уже жутко.
6: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
7: То есть это не какая-то случайная драка?
6: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
7: То есть это серийный хищник, не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
6: Именно. И вот тут возникает вопрос.
7: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
6: Убийство, изнасилование, да.
7: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
6: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
7: Коррупция.
6: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
7: И что дальше?
6: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком, оценкам его психологического склада. Он просто сбежал.
7: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
6: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
7: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
6: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
7: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
6: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
7: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кика – это ведь не разовая ошибка чиновника.
6: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колоний забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
7: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
6: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
7: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
6: Абсолютно.
7: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
6: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
7: жертвы.
6: Да, жертвы.
7: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
6: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
7: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
6: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
7: Он отсидел хотя бы половину?
6: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
7: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
6: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
7: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
6: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
7: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
6: Да. Но тут многие могут возразить.
7: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
6: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
7: Нормализует?
6: Да, психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
7: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
6: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
7: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента. Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
6: Каким образом?
7: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой с завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
6: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
7: Есть конкретные примеры?
6: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
7: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессией было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
6: Насилие ради насилия.
7: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
6: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
7: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
6: Почему?
7: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
6: То есть они больше не боятся государства?
7: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
6: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позицией силы.
7: Да. Это тотальное обесценивание института правосудия.
6: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
7: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
6: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
7: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
6: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковые устанавливают надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
7: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры. Цифрового следа просто нет.
6: Да, базы на местах не обновляются. Единого реестра таких лиц у рядовых полицейских нет. И если посмотреть на обычного патруля, картина удручающая. Экипаж ППС останавливает человека. Полицейский смотрит в планшет и не видит там пометки об опасности.
7: А перед ним человек с тактической подготовкой, с опытом выживания под огнем.
6: Который не боится крови и часто имеет нелегальное оружие. Патрульных к такому не готовили. Баланс сил на улице изменился радикально.
7: И здесь вырисовывается концептуальный вопрос. Какова конечная цена, которую общество заплатит за это управленческое решение?
6: Если подводить итог, решение пополнить армию за счет тюрем обернулось долгосрочным социальным кризисом. Программ реабилитации нет, ни психологической, ни жилищной поддержки. На работу таких людей берут крайне неохотно. В сочетании с доступом к оружию это превратило тысячи людей в мины замедленного действия.
7: Важно понимать, что происходит с жертвами. Это феномен двойной виктимизации. Людей предают дважды. Сначала их ломает преступник, а затем государство, обещавшее защищать, просто отпускает его на свободу.
6: Транслируя сигнал, что твои страдания можно обменять на решение текущих государственных задач. Это разрушает доверие к базовой функции защиты.
7: Да.
6: И вот финальная провокационная мысль для размышления. Если общество на государственном уровне закрепляет идею, что самое жестокое насилие, любое изуверство можно списать и аннулировать, просто поучаствовав в боевых действиях...
7: Не становится ли в таком обществе само насилие главной и единственной по-настоящему ценной валютой?
6: На этом разбор завершен. До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и события.

0: смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии? Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
1: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
0: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
1: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
0: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
1: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
0: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
2: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
0: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
2: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
0: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты. То есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение.

0: А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
1: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжении темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
2: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал? Сколько до него идти? Что брать с собой? Как вести детей, не теряя времени на раздумья? Потому что прилетало. В реальные жилые дома. К реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
6: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
7: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
5: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
5: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
9: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
5: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Z-Военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
12: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, ну, надо отметить, ну, несмотря ни на что, да, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, ну, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, не успешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь, прошлая передача была, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, но тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойно. Единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, То есть, если этот дрон попадает там в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной очень уверенно. Ну и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например, да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, ну, в кавычках слабого заряда марсианина, там, да, или хорнета, достаточно вполне до 7000 штук в месяц. 7000 штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия. То есть это имеется в виду, которые бьют, там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении вот всего 8 по мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на поступах в Москве. Там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дронов противника, она удручает.
10: Криминальные новости.
13: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке «Сосновка». В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на Куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища, и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Главные новости дня.
14: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
15: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
14: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
16: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
17: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за 2 человека, которые проживают здесь 24/7. 33 829. Это как вообще? Законно. Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
14: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
18: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
14: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
20: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти – это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так, когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу, но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести 2 друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
21: Может, к сыну Соловьеву еще вопросы задать?
20: Где сыны Соловьева?
21: Сменили.
20: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
21: Нет, конечно.
20: А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
10: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента.
3: Главные новости дня.
14: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
1: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
14: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
1: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
14: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
2: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
14: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от ППЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
22: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
14: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
23: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
14: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Солдатская почта.
14: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
24: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по обществу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
14: В словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
24: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
14: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
0: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
14: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
0: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
14: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
4: Это въебь! Шатало просто.
6: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О боже мой. Фу. Вот так. Испугался. Фу.
14: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что уехал.
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники – это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляции 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. а цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается, классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
5: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
5: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
5: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
5: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном.

0: долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
1: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
0: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
2: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
3: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
0: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидии платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
4: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
0: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, у суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России.
7: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
5: Главные новости дня.
8: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также

0: стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
1: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
0: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
2: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
7: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет. Предвкушаю ваши вопросы. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов республики. безопасности государств, членов Евразии. Наш лидер Владимир Ильич Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
8: Учим китайский вместе.
9: Китайский сказать: я заболел.
10: 我生病了.
9: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
10: 我生病了.
9: И третий раз:
10: 我生病了.
9: Учим китайский легко и весело.
5: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
12: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР в общество Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
11: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
12: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
11: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
13: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
11: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор под Дубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
15: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
14: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
15: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
14: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
15: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
16: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
11: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
16: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, калибры другие, как я уже сказал.
11: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
17: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
11: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
18: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
11: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
19: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
11: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
21: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчикам, водителям. Я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да я и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
5: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан, это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный пребывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25. 2 плюс 5 дает семерочку, это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется. Это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе Иерофанта 5-го месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерских качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая Луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая Луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофанты требуют экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию, разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример пареидолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени. И пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчит руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются, отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
4: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
6: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
0: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
6: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
0: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
7: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
0: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
8: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
0: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
8: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
0: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
22: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
0: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
9: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
0: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
10: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. у них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям, без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Деньги съедает СВО. Чтобы золотой...

0: пакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие в сумме более трети нефтяного экспорта из России – Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском. Также в НМТП входит порт Балтийск в Калининградской области.
1: Главным акционером Новороссийского морского торгового порта с долей 60% является государственная «Транснефть». Акции достались ей в 2018 году, вскоре после того, как их предыдущий владелец, миллиардер Зиявуддин Магомедов, оказался в СИЗО, впоследствии получив 19 лет тюрьмы по делу о создании ОПГ. Как заявил вице-премьер Александр Новак, перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
2: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
1: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%, обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
3: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
1: Правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение.
1: Эксперты предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Что касается продажи госпакета Новороссийского морского торгового порта, то по оценкам экономистов государство может выручить около 33 миллиардов рублей. Это чуть меньше, чем запланированная к приватизации доля Аэрофлота, которая стоит 45 миллиардов рублей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
7: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Просто потому что, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. И, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, западные партнеры, так называемые,

0: условно для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
3: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
2: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
2: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
5: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
2: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
6: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
2: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый, сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Сотрудникам Дальнегорской центральной городской больницы, что в Приморье, поступило распоряжение зарегистрироваться для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Как заявила представитель больницы, тем, кто не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык.
8: Тот, кто не вошел в госуслуги, не получил доступ к электронному голосованию, в понедельник будет кирдык. Это настолько серьезно по всем организациям долго, что такой список в отделении не прошли регистрацию. Девочки, кто прошел, скиньте, я просила, скиньте мне скриншот. Завтра придет главное в течение дня и поможет кому что сделать. Кто прошел сам, скиньте мне скриншот.
9: Потому что мне дальше дали большой список сотрудников, там, кто говорит, что уже голосовал, а они стоят в долгах, что не голосовали, чтобы я могла этот список отработать. Поэтому скидывайте мне, пожалуйста, скриншоты сотрудников в личные сообщения.
10: Учим китайский вместе.
11: Как спросить по-китайски? Моя жена у тебя?
12: 你有我老婆吗?
11: И еще раз. Вопрос «Моя жена у тебя?» по-китайски будет звучать так.
12: 你有我老婆吗?
11: И третий раз.
12: 你有我老婆吗?
11: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
14: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да? Вот похоже, что это уже стало всех доставать. Ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден, нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика, и, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм, который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги? Отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
18: Мой сын, 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему, я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
17: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
18: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой хуйней. Я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было. Хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
17: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
18: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Он живет себе, припевает, бухает, и все за**ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
17: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
18: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год всего лишь. На год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
17: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 AM.
19: Главные новости дня.
20: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
21: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
20: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
21: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
20: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
22: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
20: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от БПЛА займутся сами объекты, говорит член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
23: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
20: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает, а реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
24: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
20: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
26: Военкор – котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
27: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете, их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам и шары.
26: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
0: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймериз «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
26: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
3: Это шатало просто.
4: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. Вот так. Испугался. Фу.
20: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что у...
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор Поддубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
6: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
5: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
7: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
5: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
7: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет. Его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот парадокс системы правосудия заключается в одном очень простом базовом принципе.
8: В изоляции.
0: Да, именно. Главная цель вообще любого тюремного заключения – это изоляция. Изоляция объективно опасных людей от общества ради физической безопасности граждан.
8: Но это фундамент, на котором строится любой общественный договор.
0: Абсолютно. Но возникает сложнейший вопрос. А что происходит, когда острая потребность государства в военных кадрах внезапно перевешивает эти базовые принципы безопасности?
8: Происходит системный сдвиг. И этот сдвиг полностью ломает привычную логику работы правоохранительных органов. Сегодня в разборе хочется понять, как именно массовое досрочное освобождение преступников ради их участия в боевых действиях создало в России качественно новую криминальную реальность.
0: Речь идет о десятках тысяч людей, которые вышли на свободу, так и не отбыв срок. Срок, который им суд назначил за тяжелейшее преступление.
8: Десятки тысяч – это гигантская цифра.
0: Да. Но чтобы по-настоящему понять механику этого сбоя в системе, недостаточно просто оперировать сухими цифрами. Нужно посмотреть на конкретный пример. Случай, который буквально обнажил абсолютно все дыры и уязвимости в этом новом механизме.
8: И что это за случай?
0: Это история Андрея Кейка. В Санкт-Петербурге начала 2000-х годов он был известен под прозвищем «Сосновский маньяк».
8: Звучит уже жутко.
0: Если поднять факты, там вырисовывается чудовищная картина. В период с 2004 по 2007 год этот человек совершил целую серию невероятно жестоких нападений. 3 доказанных убийства. 8 изнасилований, 11 разбоев, в общей сложности 15 жертв.
9: То есть это не какая-то случайная драка?
0: Итог многолетней и сложнейшей работы следователей и криминалистов тогда оказался закономерным – 25 лет колонии строгого режима. Психологический портрет был однозначен – полное отсутствие эмпатии и патологическая глубинная склонность к насилию.
9: То есть это серийный хищник? Не человек, который совершил ошибку в состоянии аффекта?
0: Именно. И вот тут возникает вопрос.
9: Стоп, подожди, я сразу хочу уточнить один момент. У меня тут огромное недоумение по поводу того, как вообще работает эта вербовка. Российское законодательство ведь прямо, без всяких двусмысленностей, запрещает вербовать осужденных за тяжкие преступления против личности.
0: Убийство, изнасилование, да.
9: Это же именно те статьи, которые должны служить абсолютным юридическим барьером. Как человек с таким приговором вообще мог этот барьер преодолеть и попасть на фронт?
0: Механизм оказался пугающе простым. Закон был просто проигнорирован. Ради плановых показателей по набору людей в ход пошли инструменты обхода правил.
9: Коррупция.
0: Коррупционные схемы на уровне руководства колонии или вопиющая халатность проверяющих инстанций, которые просто закрывали глаза на статьи. Факт остается фактом. Кика подписал контракт, отправился воевать, получил ранение, вернулся в Россию на лечение и...
9: И что дальше?
0: А дальше произошло то, что и должно было произойти с человеком его психологического склада. Он просто сбежал.
9: Да ладно? Сбежал из госпиталя?
0: Да. И реакция системы на этот побег показывает, как именно деформировались приоритеты. Точнее, полное отсутствие публичной реакции. Власти скрывали факт его побега более полугода.
9: Полгода маньяк был на свободе, и об этом никто не знал.
0: Официальный розыск объявили только в мае 2026 года. Страшно вообразить, жители Ленинградской области месяцами жили бок о бок с серийным убийцей, водили детей в школы, ходили по темным улицам.
9: И даже не подозревали об угрозе. Но почему скрывали-то так долго?
0: Информационная политика. Нужно было любой ценой скрывать провалы системы вербовки. Признать, что на свободе гуляет сосновский маньяк, значит расписаться в том, что весь этот механизм несет прямую угрозу мирному населению.
9: Поразительно. То есть изначальный смысл правосудия принесли в жертву ситуативным потребностям. И случай с Кика – это ведь не разовая ошибка чиновника.
0: Это симптом работы огромной, поставленной на поток индустрии досрочного освобождения. Стоит проследить хронологию. В 2022 году процесс вербовки начали частные военные компании. Тогда из колонии забирали в основном тех, кто сидел за имущественные преступления.
9: Ну да, кражи, мошенничество, грабежи без отягчающих.
0: Верно. Но к 2023 году этот процесс трансформировался в масштабную государственную программу, где фильтры начали стремительно исчезать.
9: Вот тут важно отметить инструмент этого процесса – закрытые указы о помиловании. Это принципиальный момент. Здесь происходит фундаментальное искажение самого юридического понятия «помилование».
0: Абсолютно.
9: Исторически, помилование – это акт высшего государственного милосердия к человеку, который доказал свое исправление, осознал вину, компенсировал ущерб. Государство дает ему второй шанс.
0: А теперь этот акт превратился в рутинный, бездушный бюрократический инструмент. Формула проста – участие в боях обнуляет любые преступления. И в этой формуле полностью теряется один критически важный элемент –
9: жертвы.
0: Да, жертвы.
9: Жертвы в этой парадигме просто вычеркнуты из уравнения. Есть международные стандарты ООН в области правосудия. Они детально описывают механизм защиты потерпевших. Государство обязано уведомлять жертву об освобождении преступника.
0: Чтобы человек мог принять меры предосторожности, сменить жилье, поменять замки.
9: Именно. А в России этот стандарт сейчас отброшен. Система правосудия оставляет потерпевших в полном неведении. И речь не о мелких воришках.
0: Чтобы понять глубину проблемы, я приведу пример. Дело Александра Масленникова. Человек получил 23 года за двойное убийство. Жестокое, хладнокровное преступление. Психике такого человека нужны десятилетия контроля, чтобы просто начать меняться.
9: Он отсидел хотя бы половину?
0: Нет. Он оказался на свободе через помилование. Или другой случай – Александр Егоров из Магнитогорска. Статья «Изнасилование». Известны факты вербовки тех, кто совершал преступления против детей.
9: Выпустить таких людей – это огромный риск. Но настоящий кризис начинается в тот момент, когда они возвращаются обратно, получив специфический опыт.
0: Тут важна статистика. Базовый уровень рецидива в России традиционно держится на отметке 40-50%.
9: То есть половина тех, кто отсидел от звонка до звонка, снова совершает преступление?
0: Да. Но для вернувшихся с фронта досрочно этот риск умножается многократно. К антисоциальным чертам добавляется боевая травма. По оценкам специалистов, ПТСР наблюдается у 20-40% участников интенсивных боев.
9: Плюс алкоголизм, наркомания и полная дезадаптация.
0: Да. Но тут многие могут возразить.
9: Вот я как раз хотел поспорить. Часто звучит мнение, что армия и военная дисциплина способны исправить человека. Жесткая субординация, распорядок, братство. Разве экстремальные условия не меняют личность к лучшему?
0: Это один из самых опасных мифов. Участие в боевых действиях не лечит склонность к насилию. Оно его нормализует.
9: Нормализует?
0: Да. Психологический барьер к убийству стирается. То, что раньше казалось экстремальным, теперь становится обычным способом решения конфликтов. К тому же эти люди возвращаются с крайне опасными навыками.
9: Ну да, обращение с оружием, маскировка.
0: Тактика действий в городе, устойчивость к боли и допросам.
9: Знаешь, тут важно объяснить механику ПТСР именно у криминального элемента. Обычный человек с ПТСР может стать замкнутым или тревожным. Но если у человека изначально антисоциальное расстройство личности, это работает иначе.
0: Каким образом?
9: Можно использовать аналогию с автомобилем. Представь, что тяжелый преступник – это машина, у которой из завода почти не работают тормоза. То есть эмпатия и контроль импульсов отсутствуют. Отправка на фронт не чинит ему тормоза. Она ставит в эту машину в 10 раз более мощный двигатель и полностью снимает педаль тормоза.
0: Страшная аналогия. И этот мощный двигатель уже превратился в пугающую статистику. Полицейские сводки за 2023-2025 годы фиксируют резкий рост насильственных преступлений.
9: Есть конкретные примеры?
0: Да. Трагедия в Краснодарском крае. Вернувшийся преступник жестоко убил двух аниматоров на трассе.
9: Это невероятно показательный случай. Жуткий контраст. Люди, чьей профессией было дарить радость, встретили на дороге абсолютно немотивированную смерть.
0: Насилие ради насилия.
9: Да. Выплеск агрессии, которую больше не сдерживают социальные рамки.
0: Есть и другой пример, который с точки зрения устойчивости государства кажется еще более тревожным. В Волгоградской области задержали банду бывших фронтовиков, промышлявшую разбоями. И там был важный эпизод. Один из них открыто угрожал убийством сотруднику суда.
9: О, вот это требует осмысления. Угроза судье – это ключевой маркер.
0: Почему?
9: В правовой системе судья – это олицетворение мощи государства. То, что преступник открыто угрожает судье, показывает изменение криминального сознания.
0: То есть они больше не боятся государства?
9: Именно. Система сначала посадила его, а потом пошла на попятную ради своих нужд. В криминальной логике тот, кто просит помощи и меняет правила на ходу, слаб.
0: Государство воспринимается как структура, с которой можно договориться с позицией силы.
9: Да, это тотальное обесценивание института правосудия.
0: И это только вершина айсберга. Громкие убийства, разбои. Под этим скрывается огромный пласт латентной преступности. Домашнее насилие, сексуальные преступления. Жертвы панически боятся заявлять.
9: Потому что знают, с какими навыками столкнуться.
0: Верно. А правоохранительная система оказалась структурно не готова к такому вызову.
9: В смысле не готова? А как же полиция, базы данных?
0: Проблема глубоко бюрократическая. В обычной ситуации данные об освободившемся передаются в МВД. Участковый устанавливает надзор. Но секретные указы ломают эту цепь.
9: Получается, эти документы обходят стандартные процедуры. Цифрового следа просто нет.
0: Да, базы на местах не обновляются. Единого реестра таких лиц у рядовых полицейских нет. И если посмотреть на обычного патруля, картина удручающая. Экипаж ППС останавливает человека. Полицейский смотрит в планшет и не видит там пометки об опасности.
9: А перед ним человек с тактической подготовкой, с опытом выживания под огнем.
0: Который не боится крови и часто имеет нелегальное оружие. Патрульных к такому не готовили. Баланс сил на улице изменился радикально.
9: И здесь вырисовывается концептуальный вопрос. Какова конечная цена, которую общество заплатит за это управленческое решение?
0: Если подводить итог, решение пополнить армию за счет тюрем обернулось долгосрочным социальным кризисом. Программ реабилитации нет, ни психологической, ни жилищной поддержки. На работу таких людей берут крайне неохотно. В сочетании с доступом к оружию это превратило тысячи людей в мины замедленного действия.
9: Важно понимать, что происходит с жертвами. Это феномен двойной виктимизации. Людей предают дважды. Сначала их ломает преступник, а затем государство, обещавшее защищать, просто отпускает его на свободу.
0: Транслируя сигнал, что твои страдания можно обменять на решение текущих государственных задач. Это разрушает доверие к базовой функции защиты.
9: Да.
0: И вот финальная провокационная мысль для размышления. Если общество на государственном уровне закрепляет идею, что самое жестокое насилие, любое изуверство можно списать и аннулировать, просто поучаствовав в боевых действиях...
9: Не становится ли в таком обществе само насилие главной и единственной по-настоящему ценной валютой?
0: На этом разбор завершен. До скорого.
4: Радио Лента. 15:57 AM.
10: нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в

0: груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
1: «Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо».
0: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
1: «Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу».
0: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос: смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день же жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
2: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
0: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
2: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
0: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый 10-й абонент, заявили в Калининград-газификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты, то есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый 10-й житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
3: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый 10-й житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев

0: сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модульстройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
1: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
2: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
1: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал? Сколько до него идти? Что брать с собой? Как вести детей, не теряя времени на раздумья? Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал «иди туда», на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище, и оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет, и никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, Свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
6: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
7: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
5: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
5: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции Юго-Востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
9: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
5: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Z-военкор, ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов о серьезных проблемах с логистикой из-за нарастающего количества украинских дронов.
12: Последние два года все штурмовые действия сейчас затруднены из-за того, что мы усиленно выносим логистику друг к другу, и в этом направлении, надо сказать, пока мы к перемирию не перешли, противник, ну, надо отметить, ну, несмотря ни на что, да, в этом достиг очень серьезных, в кавычках, успехов, ну, для него успехов, для нас это определенные проблемы, то есть сегодня под уже эти марсианины и хорнеты действуют там весьма, как сказать, успешно для противника, неуспешно для нас, то есть противник системно, повторюсь, у нас помнишь прошлая передача была, мы с тобой говорили системно про уничтожение нефтяной промышленности, по крайней мере, в определенных регионах, но тут точно так же надо отметить, что противник системно действует по уничтожению, и повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. Дроны на Старлинке, дальнобойные, единственное, что спасает, это то, что у них относительно слабый заряд, ну, относительно слабый. То есть, если этот дрон попадает там в машину, против бронированной техники эти дроны работают относительно плохо, против небронированной очень уверенно. Ну, и опять же, это наливник, ты же его не забронируешь весь, например, да, если у нас машина является заправщиком, то там даже такого, ну, в кавычках слабого заряда марсианина, там, да, или хорнета, достаточно вполне до 7 тысяч штук в месяц. 7 тысяч штук в месяц. Это как малые дроны, так и среднего радиуса действия, то есть это имеется в виду, которые бьют там, например, по приграничным регионам, то есть в район по Белгороду, например, да, так и дальнего радиуса действия, которые, значит, на протяжении всего 8-го, по-моему, мая, если не ошибаюсь, отбивались уже там зенитчики на подступах в Москве, там несколько десятков дронов было сбито. Поэтому положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дрона противника, она удручает.
10: Криминальные новости.
13: В Ленобласти ищут дезертировавшего со спецоперации сосновского маньяка. Его побег умалчивали с осени прошлого года. Сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как сосновский маньяк. В прошлом году получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен на реабилитацию в Кронштадт. В начале осени 2025 года он сбежал из госпиталя. При этом в Минобороны занялись поисками сосновского маньяка только сейчас, спустя полгода. До этого его побег скрывали, сообщает 47 News. Кейко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3, еще 15 выжили. На его счету 8 эпизодов изнасилований и 11 разбоев. Своих жертв убийца искал в парке «Сосновка». В 2008 году Кейко приговорили к 22 годам колонии, а в 2023 добавили ему еще 10 лет. В 2024 году серийный убийца подписал контракт с Минобороны, и его отпустили воевать на Украину, несмотря на то, что маньяк еще 10 лет назад был признан негодным к военной службе по состоянию психического здоровья. Сотрудницу московского бара отправили в колонию на 3 года 25 дней из-за кальяна на куличе. 27-летнюю Ксению Белоусову осудили по делу об оскорблении чувств верующих. Поводом стали фото и видео, опубликованные в Инстаграме, на которых был кальян с чашей в виде пасхального кулича. При вынесении приговора суд учел прежнюю судимость Белоусовой. В прошлом году ей назначили условный срок по делу о хранении наркотиков. После нового решения условное наказание заменили реальным сроком. По версии обвинения, девушка хотела привлечь внимание к своим навыкам кальянного мастера, используя религиозный праздник, имеющий исключительное значение. Следствие также сослалось на подпись к публикации «Даже Христос от такого воскрес». В материалах дел говорится, что эти слова причинили потерпевшему нравственное страдание. Уголовное дело возбудили 13 апреля, после того, как публикацию заметил Z-блогер Владислав Поздняков. Позже Белоусова удалила пост и записала извинения. После задержания силовики сняли еще одно видео с ее извинениями на камеру. Дело расследовали менее 2 месяцев. В Воронеже дебошир захватил карету скорой помощи и атаковал прохожих струей огнетушителя. Перед этим он поджег автомобиль друга из-за ссоры. По данным базы, 23-летний парень приехал в гости к 34-летнему другу. Оба распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент рассерженный младший вышел на улицу, где заметил Форд Мондео старшего товарища и решил сорвать злость на машине. Он взял металлическую трубу, разбил стекло, затем облил салон жидкостью для розжига, которую купил в ближайшем магазине, и поджег автомобиль. Испугавшись последствий, вызвал скорую помощь, рассчитывая таким образом скрыться. Но медики отказались его куда-либо отвозить. Когда на улицу вышел владелец машины и заметил свой сгоревший Форд, паренек запрыгнул в карету скорой помощи и стал отбиваться огнетушителем. В итоге дебошира удалось задержать. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Главные новости дня.
14: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
15: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
14: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
16: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
17: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
14: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
18: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
14: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Далее в эфире.
3: Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
20: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
21: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
20: Где сыны Соловьева?
21: Сменили.
20: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
22: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующие решения приняты. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
14: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
22: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связанные они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, лазерные установки, калибры другие, как я уже сказал.
14: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
0: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
14: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от ППЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
1: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
14: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
2: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
14: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Солдатская почта.
14: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
23: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР по ГШСТу Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
14: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
23: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
14: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
24: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с таким с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
13: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
24: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
13: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
6: Это в***ь шатало просто.
7: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался? Фу.
13: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что уехал.
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях.
3: Ух.
1: Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
5: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
6: Угу.
5: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
6: Ну... Первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
5: Да, совершенно базовая мысль.
6: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
5: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
6: Так.
5: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
6: Жестко.
5: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
6: Ого, 13 тысяч адресов.
5: Угу.
6: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
5: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
6: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
5: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
6: 823 миллиардов?
5: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
6: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
5: Согласна.
6: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
5: Например?
6: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
5: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
6: И что вышло?
5: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
6: Ничего себе.
5: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
6: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
5: Это же весь город можно перекопать и обновить.
6: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
5: Угу.
6: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
5: Ну?
6: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
5: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
6: Так-так.
5: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
6: Самые капиталоемкие ресурсы.
5: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
6: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
5: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
6: А ты про отключение в многоэтажках?
5: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
6: Стояк проходит сквозь все этажи.
5: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
6: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
5: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
6: Постановление номер 354.
5: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
6: Никаких уговоров?
5: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
6: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
5: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
6: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
5: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
6: Тарифные ножницы.
5: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
6: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
5: Кажется, что немного.
6: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
5: Угу. Газ, электричество.
6: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
5: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
6: Что там по цифрам?
5: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
6: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
5: Какой?
6: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
5: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
6: Ну да, хлеб, молоко.
5: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
6: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
5: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
6: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
5: Ну да, звучит логично.
6: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
5: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
6: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
5: Угу.
6: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
5: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
6: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
5: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
6: Получается... классический порочный круг.
5: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
6: Старые трубы рвутся все чаще.
5: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
6: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
5: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
6: Разные сценарии для разных областей.
5: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
6: Так.
5: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
6: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
5: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
6: Длительный отток населения.
5: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
6: А сейчас там осталось 30.
5: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
6: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
5: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
6: И где платят лучше всего?
5: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
6: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
5: Возникает вопрос. Почему?
6: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками?
5: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
6: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
5: Плюс климат.
6: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
5: Оставление в опасности, да.
6: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
5: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
6: Банкротство.
5: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
6: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
5: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
6: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
5: И как это работает для коммунальщиков?
6: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. Потом кредиты банков.
5: А счета за отопление?
6: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки. И долг просто растворяется в воздухе.
5: Списывается.
6: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
5: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
6: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
5: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
6: Сейчас так не выйдет?
5: Не выйдет.
6: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет триллион рублей.
5: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
6: Что ты имеешь в виду?
5: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
6: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
5: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
7: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
0: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они

0: 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками. В январе 33.
1: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидии платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
2: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров, продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которой Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
1: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Госдума приняла закон, который разрешает арест имущества релокантов за действия против интересов РФ. Закон приняли единогласно сразу во втором и третьем чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, у суда теперь будет возможность накладывать арест на имущество, находящееся в России.
5: Будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане. Мы, руководствуясь интересами нашей страны и граждан, сегодня выходим на принятие закона. Ставится на голосование вопрос под номером 5 нашей повестки, третье чтение. Если нет желающих высказаться по мотивам дополнительно, понятно, о чем речь идет, здесь докладчик сказал, со своей стороны высказался. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Голосование поименное. Вот Николай Васильевич Коломейцев говорит, у всех надо взять и сразу имущество. Не могут, а обязаны, говорит, имущество описать.
3: Главные новости дня.
6: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
7: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
6: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед

0: Ольга Брусиловская.
1: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
2: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
3: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал обсуждение планов Армении по вступлению в ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
6: Центральным событием этого экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств, членов ЕС. От Армении будет выступать вице-премьер, поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет. Предвкушаю ваши вопросы. Отмечу, что очевидно, на заседании в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов Республики Армении по вступлению в Европейский Союз. И, конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств-членов ЕС. Наш лидер Владимир Путин уже неоднократно публично начал наши отношения к планам Армении, подчеркивая, что членство одновременно двух объединений просто невозможно, это не получится.
7: Учим китайский вместе.
8: Китайский сказать: я заболел.
9: Я заболел.
8: Еще раз. «Я заболел» по-китайски будет и третий раз. Учим китайский легко и весело.
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Президент, помоги! Участники СВО сообщили о массовых проблемах с получением выплат и статуса инвалида боевых действий. Ветераны СВО оказались в сложной ситуации, получив ранения на фронте, им отказывают в выплатах и льготах. Обойдя все кабинеты и не получив результата, солдаты в отчаянии записали коллективное видеообращение к Владимиру Путину.
10: Касательно 137-го указа в связи с отсутствием его финансирования и 835-го постановления Российской Федерации в связи с достаточно узкими сроками по получению инвалидности, так как ранение было получено в ходе специальной военной операции, но до вступления ДНР в общество Российской Федерации люди с общими заболеваниями юридически не имеют права претендовать ни на увечья, ни на военную травму. Вследствие чего они лишены всех социальных льгот и гарантий, как военнослужащие Российской Федерации. Таких бойцов очень много, но у некоторых физически нет возможности бегать по разного рода инстанциям.
9: По словам ветеранов, из-за правовой коллизии в законодательстве их обращение фактически игнорируют. У фонда «Защитники Отечества» нет полномочий для решения этой проблемы.
10: Так как многие бойцы получили ранения в период 2022 года и ранее, а были списаны со службы уже в 2024, 2025, а также 2026 годах, и получить группу инвалидности до июля 2024 года не смогли. В связи с этим они не могут получить ни формулировку военная травма, ни формулировку увечья.
9: Проблемы есть и у действующих солдат. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Но недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, говорит жена военного.
11: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
9: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не была независимой, а обращения за медицинской помощью не дали результата.
11: Потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить медицинское лечение, вылечить ему две коленки, которые были просто разрушены благодаря вашим тренировкам, и пройти независимое ВВК, соответственно.
9: Супруга ветерана обратилась в военную прокуратуру, но ответа пока не получила. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
12: Зачем мы тогда начинали эту СВО? Военкор под Дубный о новых планах НАТО на границах с Россией.
13: Альянс планирует создать у границ России автономную зону с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойным вооружением, в рамках проекта «Сдерживание на восточном фланге». По словам бригадного генерала Криса Гента, заместителя начальника штаба по трансформации и интеграции в командовании сухопутных войск НАТО, при разработке этой инициативы западные военачальники вдохновлялись опытом Украины. Согласно плану, в приграничных районах стран Прибалтики разместят акустические и оптические датчики, системы противодействия дронам, а также наступательные и оборонительные комплексы. По словам Гента, концепция проекта предполагает минимизацию человеческих рисков за счет работы автономных систем. Сейчас в НАТО ведут подготовку к проведению специальных учений для оценки количества и эффективности автономных систем у всех стран Альянса. «Мы начали спецоперацию, чтобы сдержать НАТО, а они еще больше километров на наших границах имеют. Еще и украинский опыт перенимают. Прекрасно».
12: Военный осведомитель об огромных проблемах на трассе Ростов-Крым.
13: Кадров со сгоревшими грузовиками и топливозаправщиками вдоль трассы в Крым становится все больше. Ударов по военной технике на этом же участке также не меньше. Противник с каждым днем наращивает свои усилия. Но еще одной опасностью могут стать не только прямые удары украинских дронов, а возможность дистанционного минирования дорог с них. Регулярно разбрасываемые вдоль дорог даже небольшие мины могут привести к транспортному коллапсу на этих участках, так как придется регулярно перекрывать движение для обследования местности и ее разминирования. На других же участках резко упадет средняя скорость передвижения, потому что водители начнут всматриваться на дорогу, а ночные поездки и вовсе могут сойти на нет. Все это пока является теоретическими предположениями, но их следует учитывать уже вчера.
12: Военкор Поддубный о том, как бизнес просит у Владимира Путина РЭП и крупные калибры.
13: Как-то незаметно вчера прошло назначение Шохина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Судя по стенограмме, новый бизнес-омбудсмен, еще не успев принять должность, сразу заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей. Шохин просит у президента крупнокалиберное оружие, РЭП и лазеры. Речь именно о промышленных активах. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургия, химия, машиностроение. Российский крупный бизнес устами Шохина впервые так открыто запрашивает у государства военное вооружение и право иметь собственные вооруженные подразделения. Не ЧОПы с травматами, а резервистов с оружием. В стране де-факто оформляется новый институт. Это, по сути, локальный аналог корпоративной гвардии с законным основанием носить серьезное оружие и применять войсковые средства борьбы с беспилотниками. Тыла больше нет, его нужно защищать. Кремль выбрал прагматику. Бизнес сам платит, сам охраняет, сам отчитывается.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Резервистов нет. Глава Союза промышленников и предпринимателей пожаловался президенту, что охранять заводы некому. Набирать резервистов для охраны предприятий начали еще полгода назад, но желающих оказалось не так много. По состоянию на сегодняшний день мобильные группы не сформированы, заявил на встрече с президентом глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
14: Проблема, так сказать, связанная с привлечением резервистов на охрану этих объектов. Соответствующее решение принято. Но часто бывает, что эти резервисты сегодня в одном месте, завтра в другом. Только они, как говорится, объект начинают понимать, как уже возникают, как говорится, новые задачи.
9: Также Шохин сообщил Владимиру Путину о дефиците оружия и РЭБа возле важных предприятий.
14: Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал.
9: Военные аналитики удивлены такими заявлениями, ведь в объявлениях по набору резервистов сказано, что они получат все необходимое. Вот пример рекламы о наборе резервистов в Ленинградской области.
15: Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
9: Тем временем Госдума разрешила работникам Центробанка и Сбербанка сбивать беспилотники самостоятельно. Финансированием защиты от ППЛА займутся сами объекты, говорит член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
16: Закон принят, и лучше поздно, чем никогда. Все должны защищать Родину. Камнем отбросился, но уже хорошо.
9: До этого разрешение сбивать беспилотники самостоятельно президент дал таможенникам. Теперь власти решили переложить ответственность за защиту частных предприятий от БПЛА с Минобороны на владельцев бизнеса. Но это только на бумаге все работает. Реализовать инициативу в реальности намного сложнее, считает военный аналитик Давид Шарп.
17: Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс.
9: Сможет ли бизнес сам реализовать защиту своих предприятий от БПЛА, прогнозировать сложно. Бизнесу после повышения налогов и так нелегко. Далеко не все потянут такую дорогую историю, как обучение резервистов или закупка систем для отражения атак дронов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
19: Обществу это неинтересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да я и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
20: Приветствую вас. Прогноз на 28 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А приносит он нам мощную жизненную, цикличную и невероятно динамичную энергию, потому что в сумме такой день дает 10-й аркан, это колесо фортуны. В системе матрицы Ладини это знаменует собой выход из застоя, это запуск счастливых случайностей и легкое преодоление любых преград. Тем более на фоне 5 месяца мая это у нас аркан Иерофант, который требует строгого соблюдения правил, традиций, порядка. Энергия десяточки создает удивительно гармоничный тандем. Это законное везение. Вот так вот я бы сказала, когда колесо судьбы поворачивается в вашу сторону не просто по воле случая, а как прямая и заслуженная. Заслуженная награда за вашу честность, системность и следование правилам в предыдущие дни. В этот день пространство предлагает вам ослабить хватку, довериться естественному течению жизни, позволить миру преподнести вам свои лучшие дары. И здесь главное условие успеха – это гибкость, легкий подъем и умение вовремя разглядеть открывающиеся перспективы. Ну и еще адаптация, доверие, то есть отпускаем контроль и просто плывем в потоке жизни. Ситуация также активно поддерживает астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в своей растущей фазе. Этот мощный пребывающий поток энергии буквально выталкивает ваши планы на поверхность и ускоряет любые процессы вот этой вот материализации и дает колоссальный ресурс для расширения вашего влияния. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 8 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год на сумме 25, 2 плюс 5 дает семерочку, это число колесницы. И здесь как бы кардинально все меняется, это такой более мощный, стремительный резонанс, когда возникает феноменальное сочетание 10-го аркана, колесо фортуны, и семерочка, еще и на прочной базе Иерофанта 5-го месяца. Это уже не просто мягкая удача через партнерство, а самый настоящий энергетический локомотив. Колесо судьбы дает нам попутный ветер, а колесница – мощный мотор и руль, и скорость процесса в этот день увеличивается в разы и требует от нас максимальной концентрации, лидерских качеств и умения моментально принимать решения на ходу. Но и опять же, растущая Луна еще в Скорпионе превращает этот день в идеальное время для мощного прорыва, когда вы можете вот буквально одним рывком преодолеть препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерочки и десяточки требует от нас решительных действий. То есть максимально приветствуется, например, покупка автомобиля, любой другой техники, покупка гаджетов, билетов и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта рекламных кампаний, может быть, решительного разговора с руководством или инвесторами. Растущая Луна в Скорпионе еще дает зеленый свет для крупных финансовых операций, может быть, работы с инвестициями, страховыми взносами и распределением прибыли. В быту полезно проявить физическую активность, можно заниматься спортом, начинать ремонт, может быть, перестановку, и нужно направить этот колоссальный поток энергии в созидательное русло. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте и плыть по течению, иначе нереализованная мощь колесницы Скорпиона может вылиться вот во внутреннюю агрессию, раздражительность или самоедство, и здесь уже не до шуток. Нельзя ввязываться в конфликты, поддаваться ярости, ревности, пытаться переехать конкурентов или близких своей жесткой волей. Иерофант требует экологичного лидерства, и не рискуйте с этим. Избегайте халатности за рулем, спешки при подписании документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь. Ну и не рекомендуется откладывать дела на потом и сомневаться в своих силах. А вот вечер лучше провести в движении или за четким планированием какого-то следующего этапа своей экспансии, движения, чувствовать себя абсолютным хозяином своей судьбы, летящим к триумфу. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, творите свою реальность, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
21: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В 1976 году аппарат «Викинг-1» прислал снимок, который навсегда изменил наше представление о Марсе, о Красной планете. В районе Кедония, среди марсианских пустынь, отчетливо возвышалась гигантская гора, подозрительно похожая на человеческое лицо. Мир буквально сошел с ума. Сторонники теории палеоконтакта тут же объявили это доказательством того, что Марс был обитаем, и это памятник древней цивилизации. Десятилетиями велись споры, пока технологии не позволяли нам сделать снимки с гораздо более высоким разрешением. Увы, на новых фотографиях лицо превратилось в обычную геологическую формацию, разрушенный временем холм, который из-за низкого качества старой оптики и специфического угла освещения казался нам глазами, носом и ртом. Это классический пример парейдолии, нашей склонности видеть знакомые образы там, где их нет. Тем не менее, энтузиасты не сдаются. Они утверждают, что это была зачистка данных НАСА, попытка скрыть правду от общественности. Почему мы так отчаянно хотим увидеть себя в космосе? Наверное, потому что осознание того, что мы одиноки во Вселенной, пугает гораздо сильнее, чем наличие инопланетного лица на пыльной планете. Марс продолжает подкидывать нам загадки, странные пирамиды, необычные тени, и пока мы будем искать в них отражение себя, мы будем находить ответы, даже если они существуют только в нашем воображении. Современная фотограмметрия с использованием данных аппарата Mars Reconnaissance Orbiter окончательно подтвердила, что глаза и нос — это лишь игра эрозии на базальтовом плато. Тем не менее, этот пример стал золотым стандартом для обучения нейросетей, которые сегодня помогают нам отличать случайные природные формы от реальных объектов. Мы учимся видеть истину, даже когда воображение отчаянно требует чуда. Каждый новый кадр с высокого разрешения позволяет нам отделить мифы от суровой марсианской реальности. Марсоход Perseverance сейчас исследует кратер Эзера, предоставляя нам данные высочайшей четкости. Даже сейчас энтузиасты продолжают находить на снимках элементы, похожие на архитектурные развалины или статуи. Специалисты по геологии лишь пожимают плечами, объясняя все это естественной игрой ветра и песка. Этот психологический феномен доказывает, что мы подсознательно ищем братьев по разуму в каждом уголке космоса. Мы просто еще не готовы признать Марс холодным, безжизненным и абсолютно пустым камнем. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
20: Руна дня на 27 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Гебо. Это классная руна, это символ дара, обмена, баланса и партнерства. Здесь очень важна коммуникация и взаимодействие с другими людьми. Это знак, знаете, такого равного энергообмена, какой-то взаимной поддержки. Такой день обещает быть и гармоничным, и полным встреч, какие-то благодарности, приятных слов, неожиданностей. Все, что вы в такой день отдаете, вернется старицей, потому что Гебо напоминает счастье в умении давать и принимать от чистого сердца. В работе такой день, конечно же, подчеркивает важность сотрудничества, каких-то честных договоренностей, союзов. Это время, когда стоит действовать не в одиночку, а все-таки искать партнерские решения, делегировать свои задачи, можно обмениваться опытом. Здесь в центре внимания справедливость, честность и доверие. Возможны, кстати, предложения о сотрудничестве, каких-то подписания контрактов, начало совместного проекта. Смело говорите «да». Гебо не терпит скрытых мотивов. Если вы честны, день пройдет продуктивно и принесет свои плоды. Не сомневайтесь. В деньгах руна указывает на подарки, помощь, какие-то неожиданные поступления. Однако не стоит ждать вот этой вот манны небесной, да? Лучше проявите щедрость сами. Это может быть поддержка коллеги, это какая-то благотворительность. Сходите в церковь, подайте милостыню, вложите в общее дело. Вот чем больше вы в такой день делитесь, тем больше получаете в ответ. Все финансовые действия должны быть прозрачными и основанными на доверии, опять же. В отношениях Гебо – это вообще благословение, можно сказать. День гармоничен, благодарности полон, любви. Это благоприятное время для признаний, для укрепления связи с партнером, для примирений. И если были недопонимания, в такой день они могут легко раствориться. Вот для пар, которые строят серьезные отношения, этот день благоприятен для обмена, может, обещаниями, какими-то клятвами, даже помолвки. А вот одиноким людям руна может принести встречу с человеком, с которым легко и по-настоящему. Чему все будет. По здоровью Гебо нам напоминает, важно соблюдать во всем баланс. Никакой переработки, потому что усталость и эмоциональное выгорание особенно ощущаются в этот день. Старайтесь отдыхать столько, сколько работаете. Хорошо подойдут восстановительные практики. Это может быть и прогулка, и занятия йогой, массаж, медитации, молитвы. Подумайте, в чем вам нужна поддержка. И не бойтесь просить. День хорош для восстановления какой-то такой внутренней гармонии. Так что не бойтесь быть щедрыми. Это день, когда дары возвращаются. Отношения, дела, здоровье в такой день строятся на взаимности. Делитесь тем, что у вас есть, временем, словом, заботой, и вы получите в ответ гораздо больше. Поверьте мне.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
22: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Шок. В Багратионовском районе пенсионер умер после отказа скорой в госпитализации. Кто ответит за скорую помощь с летальным исходом? Неделю без газа. Калининградцы с Парковой аллеи просят президента вернуть им газ. В регионе около 50 тысяч квартир и домов могут остаться без газа за долги. Учимся жить без благ цивилизации. Смена курса. На Балтфлоте усовершенствуют беспилотные технологии. Это правда, что российские военные включили мощный РЭП-магнит и направляют украинские дроны в Беларусь и страны Балтии. Итак, начнем с истории с трагическим финалом, которая произошла в Багратионовском районе. Мужчина умер спустя час после приезда скорой помощи. 9 мая 60-летнему Александру Климову из поселка Новомосковская резко стало плохо. Пенсионер страдал тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием и перенес операцию по шунтированию. Александр позвонил соседке и попросил вызвать врача. Ксения согласилась.
6: Я сразу вызвала неотложку, побежала к нему. Смотрю, он оделся, собрался в больницу, взял паспорт, телефон, еще какие-то вещи. Попросил, чтобы я позвонила его маме и передала, что его увезли в больницу.
5: Собравшись с вещами, мужчина запер дом и вместе с соседкой стал ждать медиков на улице. Когда бригада приехала, Ксения уточнила, что Александр жалуется на жжение в груди. Фельдшер прямо в карете скорой измерила пенсионеру давление, дала таблетку под язык, сделала укол. Кардиограмма показалась ей нормальной, поэтому пациента отправили домой отлеживаться. Фельдшер не увидела необходимости вести мужчину в больницу, рассказывает соседка.
6: Тогда мы дошли до дома. Александр попросил: «Заведи меня, я лягу». Открыл дом, присел, попросил телевизор ему включить. Я помогла ему ветровку снять, а он все повторяет: «Так плохо, так жгет». Я смотрю на него, а человек прямо гаснет. Видно, что ему очень плохо.
5: Женщина снова стала вызывать медиков. Звонила в 112 в надежде, что пришлют не фельдшера, а квалифицированную бригаду. Однако спустя несколько минут увидела на горизонте ту же машину.
6: Я на улице стою, смотрю, все та же бригада едет. Говорю им: «Вы что, опять приехали? У него, наверное, инфаркт. Какую вы помощь окажете?» А фельдшер вышла из машины, пошла в дом, послушала ушком его, а Саша уже не дышит. Умер. Человек обратился за помощью, на ногах, в полном разуме. А после осмотра его так и не госпитализировали. До последнего момента я говорила бригаде скорой, что ему срочно надо в больницу, что у него была операция на сердце. Саша просил его увезти в больницу.
5: Теперь дочери пенсионера и соседка, которая последняя видела его живым, требуют проверить действия медиков, поскольку те показали семье фотографию бланка отказа от госпитализации с подписью умершего. Родственники сомневаются в подлинности подписи Александра. Его дочери обратились в Следственный комитет с требованием провести экспертизу почерка. Тем более соседка мужчины настаивает, что он ничего не подписывал, так как она все время находилась с ним рядом. В региональном Минздраве, понятное дело, заняли сторону медиков и утверждают, что от предложенной госпитализации пациент отказался, мол, отказ оформлен в сопроводительном листе. Теперь главный вопрос – смогут ли правоохранители докопаться до истины и привлечь к ответственности виновных в смерти человека, если они, конечно, найдутся. Кстати, в нашей следующей истории без разбирательств тоже не обойтись. Жители 4-подъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже неделю вынуждены сидеть без газа. Газ в доме на 85 квартир обрезали еще 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования. Однако уже во время нее что-то пошло не так, вспоминает жительница дома Галина.
7: «Приехали газовики. Такое ощущение, что они ехали сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до 6 вечера. А потом я подхожу к плите, а газа нет. Я к соседям, газа нет. Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».
5: В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива ограничили из-за того, что проверяющие не попали в 30 квартир из 85. В свою очередь, жильцы возмущены, что работы провели настолько быстро и без предупреждения. Пока же люди обходятся как могут, покупают газовые баллоны и используют электроплитки, говорит Галина.
7: «Конечно, надо готовить пищу, но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идет сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвемся, так сгорим».
5: Галина и ее соседи обратились с жалобами и к губернатору, и в Министерство регионального контроля, и в Горсовет Калининграда, и даже к президенту Владимиру Путину. Но никаких ответов по части возобновления газоснабжения пока не получили. Между тем, в Калининградской области больше 43 тысяч квартир и домов могут остаться без газа. Причина – либо долги, либо отсутствие договора на техобслуживание оборудования. А это почти каждый десятый абонент, заявили в Калининградгазификации. Причем отключать будут не зимой, а уже сейчас, с мая по сентябрь, в списке почти все муниципалитеты. То есть проблема не точечная, а массовая. Тем, кто вовремя не спохватится, придется потом платить и за отключение, и за обратное подключение. А это удовольствие не из дешевых. Так что абонентам остается либо срочно бежать заключать договора и гасить долги, либо учиться жить без газа и отопления. Хотя есть и третий вариант – взять кредит, чтобы рассчитаться с газовщиками. Тем более кредиты сейчас берет каждый десятый житель региона, чтобы как-то прожить и дотянуть до зарплаты.
8: Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в апреле текущего года жители Калининградской области взяли взаймы 7 миллиардов 680 миллионов рублей. Это на 1% больше, чем в марте. По общему объему кредитования Калининградская область заняла 41 место в России. С начала 2026 года количество новых кредитов в области составило 93 тысячи. Общая сумма – почти 27 миллиардов рублей. За период с января по март практически каждый десятый житель региона, включая стариков и детей, стал обладателем кредита. Ранее глава совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев сообщил, что калининградцы перешли в режим жесткой экономии. А гендиректор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз отметил, что в Калининградской области высокая закредитованность населения.
5: И это неудивительно на фоне кризиса в экономике и падения уровня жизни россиян. И в продолжение темы. Военнослужащие Балтийского флота тренируются вести разведку при помощи беспилотников. Учения полетной подготовки прошли на одном из полигонов области. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, расчеты БПЛА «Суперкам» выполнили полеты на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развертывание сухопутных подразделений флота. Также беспилотные аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Эксклава. При этом не указывается, отрабатывались ли во время тренировок меры воздействия на навигацию дальнобойных дронов, о чем сегодня сообщает западная пресса.
10: Британская газета The Telegraph пишет, что Россия, возможно, использует специальные технологии, так называемый мощный РЭП-магнит, который меняет курс полета украинских беспилотников, и они отклоняются в сторону стран Балтии, Финляндии или Беларуси. Издание утверждает, что центром такой системы может быть мощный передатчик в Калининградской области, который уже несколько лет, по разным оценкам, создает GPS-помехи в Балтийском регионе. Также отмечается, что подобные технологии могут влиять не только на координаты, но и на внутреннее время навигационной системы, что может привести к сбоям в работе дрона или даже его полному отключению. Правда, британское издание не приводит полных технических доказательств. Материал основан на анализе инцидентов в регионе, мнениях специалистов и данных, которые, по утверждению многих экспертов, показывают признаки так называемой подмены GPS-сигнала.
5: Помнится, подобные утверждения звучали и раньше. В частности, страны Балтии обвиняли Россию в перенаправлении дронов. В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина может использовать территорию Балтии для запуска беспилотников. Сами балтийские страны и страны Европы отрицают использование своей территории для атак и называют противоположные заявления дезинформацией. Тем временем, по данным военных аналитиков, Беларусь задействует авиацию – самолеты Су-25 для сбивания БПЛА, которые залетают в Витебскую область из России. Особенно в последние недели фиксируется много залетов беспилотников из российской на белорусскую территорию и в приграничные районы Балтии. Неясно пока, или это украинские дроны, которые сбиваются с маршрутов под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, или армия России запускает свои беспилотные аппараты, чтобы тестировать реакцию стран НАТО. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
11: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек, нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально.
13: Большинство – обычные подвалы в жилых домах, без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открытие.